всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: итоге.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннера это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня. Мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы.

0: and start again.
1: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы.

0: До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько
1: важно? Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: И когда начинается второе действие, ты видишь вот эту озверевшую толпу, которая теряет человеческий облик у тебя на глазах под эту музыку, да, и поет про то, что на нас напало 12 наций, ты такой думаешь, блин, кошмар. Ну, то есть это очень страшно.

0: Здесь еще интересно, что если брать, вот просто анализировать саму постановку, то она заканчивается словами «Россия спасена», да, говорит Кутузов, ложится в гроб. После чего слов больше нет, и музыка такая говорит «Вам крышка». И на этом как бы занавес. И ты потом на это сидишь и думаешь, блин.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности.
2: Всем привет! Сегодня мы находимся в Германии, город Берлин. У меня в гостях музыкальный просветитель, куратор, журналист Алексей Муников. Алексей, здравствуйте.
3: Здрасте, привет.
2: Спасибо большое, что согласились на такое немножко экстремальное интервью, потому что мы сейчас находимся не в студии, а в кафе. Довольно шумно, но надеюсь, что мы с этим справимся. Первый вопрос. Почему мы встречаемся в Берлине? Вы переехали в Берлин?
3: Да, я переехал в Берлин в июле прошлого уже года с семьей, ну, то есть с женой и с двумя дочками, поэтому мы здесь.
2: Чем занимаетесь?
3: Пытаюсь пересобрать свою жизнь, как многие мои товарищи пытаются как-то пересобрать себя.
2: Но вы уехали, у вас было предложение по работе или...
3: Нет, у меня не было никаких предложений, это был просто прыжок в неизвестность. Просто я понял, что мы не можем там больше находиться. И, ну, как бы сейчас уже бессмысленно пересказывать ощущения, которые все чувствовали там, типа, в феврале, марте, апреле, мае, июне. Потому что потом была еще волна мобилизации, которая, да, как бы по-другому еще дополнительно как-то все окрасила для многих. Но я просто понял, что у меня есть какие-то, помимо обязательств перед собой, еще есть обязательства перед детьми. И я не хочу, чтобы они, не знаю, ходили на уроки, слышали уроки о важном, чтобы все это просачивалось. Ну, в общем, было ощущение, что это как бы такой медленный яд, который все равно просачивается, да, и он будет просачиваться, с одной стороны, в мою жизнь, в том числе профессиональную. И это, собственно, начало происходить сразу после войны. После начала войны это стало понятно. Непонятен был, скорее, как бы градус всего этого, но, в общем, все довольно быстро разворачивалось. А с другой стороны, просто общая как бы атмосфера. Я помню, что я... Вот для меня был прямо очень такой ничтожный, как бы, с одной стороны, а с другой очень показательный момент. Я просто проехал в такси и послушал радио какое-то, «Комсомольская правда». Есть такая радиостанция, которая, ну, как бы там бодрые ведущие чего-то. Это была даже не какая-то новостная передача, а это просто было вещание. Вот. И это был, ну, прям настоящий язык ненависти. То есть это была как бы развлекательная волна, которая была наполнена языком ненависти. Просто все, что они говорили, это было оно. Причем это как бы даже не... Это ни с чем не спутать. Я никогда этого не слышал живьем, да? Я про это только в книжках, что называется, читал. Это вот было оно. Я понял, что это будет везде. То есть это уже везде. Это уже здесь. Более того, это было и до этого, да? Но просто как бы степень того, как это начало нарастать, была такова, что мы поняли, что мы хотим посмотреть на это снаружи, а не внутри, поскольку, ну, поскольку у нас жизнь одна. Вот, примерно такие были соображения, поэтому мы воспользовались возможностью, переехали в Берлин. При том, что никаких пока рабочих контрактов у меня здесь нет. То есть я делаю какие-то вещи, связанные скорее там, с онлайном, с того, что там, чем я в частности тут занимался. Я там сделал, например, курс про музыку в фигуративном театре для норвежских театральных деятелей онлайн, который будет, значит, на норвежском, саами и саамском, и еще каком-то языке такого же примерно
2: ареала. Уже можно послушать?
3: Его еще нет, ее пока еще не выложили, потому что вот они делают перевод, значит, на 3 языка, что меня глубоко поразило. И это, ну, и это курс про, при том, что это довольно узкоспециальная история, это курс про музыку в фигуративном театре, то есть в театре кукол, в театре предмета, в там, индонезийском театре каком-нибудь. То есть это про там, Древнюю Индию, про Древнюю Индонезию и так далее до сегодняшнего дня, там, до каких-то авангардных происков театральных деятелей 20 века, про то, как они работают с музыкой, как это можно использовать. Какие, там, не знаю, находки Кейджа и Корнелиуса Кардио могут использовать современные театральные кукольники, вот что-то такое. Это была вот такая одна история. И я открыл онлайн, сделал онлайн-версию своей школы внимательного слушания. У меня был такой курс в Москве, я его сделал для... проводил его сначала в Вышке, потом уже просто сам. Это такая серия занятий, которые помогают научиться слушать. Вот. В Вышке он назывался «Профессиональный слушатель», и тебе выдавался натуральный диплом государственного образца прямо.
2: Речь идет об академической музыке?
3: Речь идет о чем угодно. Да, там у меня в музыкальных примерах от гамелана до Билли Айлиш и от Кейджа до, не знаю, корейской дворцовой музыки. То есть все на свете. Там Бах, не знаю... Фри джаз, Орнет Колман, в общем, что угодно. Потому что это просто разные способы, там, не знаю, одно из занятий в значительной степени посвящено, например, тувинскому горловому пению, как примеру тембрального слушания, которое может пригодиться в разных других обстоятельствах. Там, не знаю, спектралистов слушать нужно, имея в виду тембральное слушание, которого у нас, впрочем, нет в такой степени, как у тувинцев. Но я не буду туда уходить, потому что мне сразу включается как бы преподаватель, человек, который начинает судорожно и яростно рассказывать какие-то интересные вещи. Но, в общем, это про слушание, про то, что если ты учишься слушать музыку, то, в принципе, ты учишься слушать что угодно, и в не меньшей, а даже в более важной степени, еще и учишься слушать себя в процессе, потому что без слушателя как бы нету... Современной музыки вообще не существует, но и в целом современная музыка, вообще музыка без слушателя — это бессмысленная немножко история. Вот, и у меня онлайн сейчас продолжается, я по воскресеньям в Зуме преподаю там, 20... каким-то прекрасным людям отовсюду, от Нью-Йорка до Тайваня, по-моему, или там в Сингапуре как-то есть. На Шри-Ланке девушка у меня сидит. Чем много народу везде находится одновременно в разных часовых поясах. Только вот американцы выпали, потому что они совсем не попадают. То есть меня там кто-то слушает в записи потом. Вот. Вот это мои, как бы, местные рабочие занятия.
2: Но также вы продолжаете курировать программу ДК «Рассвет» удаленно в Москве.
3: Да, также я продолжаю курировать программу ДК «Рассвет» удаленно.
2: А как это технически происходит? То есть просто вы придумываете программу здесь, отправляете и...
3: Ну, как не то, что я отправляю, мне ее некому отправить. Я ее придумываю, договариваюсь с музыкантами, обсуждаю это с, не знаю, теми, кто у нас занимается расписанием зала. Ну, то есть это придумывание, договоренности, анонсы, то есть все вместе, да, все, что нужно для того, чтобы вот я придумал концерт. Мне нужно договориться об этом с музыкантами, договориться о том, о чем это, потому что важно, чтобы за концертом какая-то идея
0: стояла всегда, а сейчас особенно. То есть сейчас вообще мы всякий раз себя спрашиваем, это о чем? Да, если это непонятно о чем, то это не может звучать. У нас, по крайней мере. И ты потом, значит, подтачиваешь, меняешь одно на другое, говоришь, а вот, может быть, это вот сюда вот еще вот добавить, допустим. Вот, например, вот это. И говорит, ну нет, это мы не можем сыграть, не успеем разучить или там еще что-нибудь. И я говорю, а вот еще вот я знаю, у вас это в репертуаре есть, да давайте вот это с этим соединим, а давайте это еще вот так вот назовем. И вот такая работа, она, в общем, происходит удаленно. А потом, ну, я не бываю на этих концертах по понятным причинам, но все, что до них происходит, оно делается отсюда.
2: У вас довольно нетипичная биография для куратора, не знаю, современной, экспериментальной, странной музыки.
0: У меня не только странной, экспериментальной, там много
2: ну, то есть очень большой спектр, в том числе академической музыки, серьезной. Хотел спросить, как... то есть, если, допустим, просто открыть Википедию, ведь Алексей Мунипов, там, значит, сначала там, из последнего, там, не знаю, статьи для «Большого города», главный редактор «Большого города», потом работал «Афиша «Воздух», потом все прорывается в 2016 году, потом через некоторое время, через несколько лет выходит книжка «Фермата». А как вас занесло в, не знаю, можно сказать, серьезную, сложную вот эту вот, часто для многих людей недоступную музыкальную сферу?
0: Поскольку статью в Википедии писал не я, то там зияют дыры. Да, я не знаю, кто этот добрый человек, который составил про меня статью в Википедии, но она действительно заканчивается на моей журналистской, как бы, части.
2: Надо поправить.
0: Моей биографии. А я никогда этого не делал, и, честно говоря, что-то это, писать самому себе биографию — это какая-то странная задача. Хотя очень, ну, нужная, наверное. Но я никогда этого не делал. В Википедии, по крайней мере. В общем, у меня был журналистский. Большая часть моей жизни была посвящена журналистике. И, собственно, началась она вообще не с музыки, потому что я... Первая моя работа официальная в трудовой книжке — это отдел расследований общей газеты. Была такая газета когда-то, некоторое время просуществовавшая, которую управлял Яковлев-старший. И вот там был отдел расследований, в котором работала Анна Степановна Политковская. Вот я был, значит, одним из трех ее подаванов некоторое время. У нас был великий отдел расследований. Я, Ром Волобуев, ныне режиссер, Маша Кувшинова, ныне не знаю, чем она занимается, но последний, last time I checked, она все-таки что-то писала про кино и около. В общем, вот мы были ее такими, такими самыми молодыми расследователями. Ну, нас хватило ненадолго. И дальше мы все, как бы, каждый занялся своим. Я начал писать сначала про вообще интернет тогда. Потом переключился на музыку. И, в общем, долгое время работал музыкальным критиком. Например, в газете «Известия» работал вот таким штатным музыкальным критиком, ну, как пишущим про неакадемическую музыку. Соответственно, про академическую музыку там писала Катя Бирюкова, про театр Марины Давыдова. То есть у нас был такой dream team немножко в отделе культуры. Ольга Кабанова про выставки. Это было хорошее время, но это было очень давно, когда «Известия» были еще приличные газеты. Да, были еще такие времена. Часто сложно представить себе. Потом я ушел в большой город и стал скорее медиа-менеджером. Ну, то есть мы были там редактор, потом зам главного редактора, потом главный редактор. То есть я там долго просидел, мы придумывали журнал. Это тоже была отличная часть моей жизни. И это, в общем, была последняя, наверное, ставка, которая как-то была связана с журналистикой. После этого я был редакционным директором «Арзамаса», которая все-таки уже не совсем журналистика, или даже совсем не журналистика, а скорее такой эдютеймент, связанный с наукой и просветительством. И оттуда вот я как бы медленно соскользнул в какие-то кураторские истории. Был куратором проекта «Март», который промотировал русскую культуру за рубежом. В Тель-Авиве, в Лондоне, потом в Нью-Йорке. Вот Нью-Йоркскую часть я не застал, а вот Тель-Авив и Лондон. Это было. Я был куратором научно называлась Science and Art Residence, в общем, научно-техническая резиденция Чехов API в городе Чехов. Я занимался... Мы сделали выставку с моей женой, придумали вместе с кураторами из Еврейского музея, сделали большую выставку про современное искусство, точнее, из современного искусства. И она была про эмоции для детей. И где-то вот в это время меня затянуло параллельно вот как бы в мир академической музыки, когда мне, по-моему, журнал «Афиша» заказал интервью с Губайдулиной, которую я как бы, ну, заочно уважал, но не очень хорошо знал ее творчество, в общем, как-то волновался, идя к ней на интервью. У нас очень хорошая была беседа, но она меня отдельно поразила не тем, как бы, про что она даже говорила, а тем, как она говорила. Качеством ее внимания, качеством включенности в собеседника, которое вообще очень редко можно где-то встретить. По крайней мере, я не встречал практически. И я заинтересовался не столько академической музыкой, сколько фигурой композитора. И начал искать возможности общаться с композиторами, придумывать разные поводы, брать у них интервью. И таким образом набралось разговоров на целую книжку, которая вышла под названием «Фермата». Там 20 героев, с каждым из них я встречался почти со всеми как минимум дважды. Это были очень большие беседы, там, разнесенные годами. И в процессе, особенно после того, как она вышла, на самом деле это началось еще, когда я ее делал, меня начали просить там, не знаю, где-то представить какой-нибудь концерт или где-нибудь объяснить вот про эту музыку, про которую я начал заниматься, рассказать про нее в какой-то форме. Поскольку лучший способ вообще для себя понять что-нибудь — это прочитать про эту лекцию, я в это тоже активно включился. И это привело к серии воркшопов с композиторами. То есть был такой курс, который мы придумали на платформе In Liberty про современную музыку, где на каждом занятии был какой-нибудь композитор. Александр Монацков, или Владимир Раннев, или Сергей Невский. Такие вот прекрасные люди. Мы придумывали, каждый раз это было какое-то занятие про что-то, там всегда должен был быть какой-то интерактив, какое-то взаимодействие с какая-то проектная работа, в общем. На последнем занятии все играли графическую партитуру Невского, например, с его участием. Было довольно красиво. И потом я придумал вот этот курс еще параллельно про слушание, потому что я как бы понял, что это вообще не только и не столько про современную музыку.
2: Сколько существует уже этот курс слушания музыки?
0: Он... несколько лет, то есть он 2000 какой-нибудь 20-й, наверное, то есть он прям в пандемию закрутился. Просто сейчас очень сложно, в принципе, себя соотнести как-то со временем, так я вспоминаешь, это когда было. Все как-то немножко размазано, да, это до первого карантина или во время карантина, это все какие-то очень странные отметки, да, то есть поскольку после там, начала войны всех окончательно перетрясло, и ты думаешь, что, блин, ты вообще-то всего год прошел, да, а уже ты в какой-то вообще другой жизни живешь. А до этого еще, в принципе, мы до этого ужасно жаловались, помните? Про то, что эпидемия поменяла мир. Ну вот, оказалось, что нет, что это были цветочки. Вот, поэтому в академическую музыку меня занесло вот этим таким вот, ну, любопытством и попыткой...
2: Губайдулина стала стартовой точкой
0: подружения. Да, как ни странно. Ну и потом меня вот пригласили еще программным директором ДК «Рассвет». Тоже там уже больше года это все, полтора года с...
2: Даже почти два. Это немножко сильно разбросано по времени, потому что знакомство и разговор с Губайдулиной, наверное, был лет сколько? 7 назад?
0: Не, больше. Даже был еще. Какой-нибудь 2012.
2: Да, то есть 2012, а в ДК «Рассвет» пригласили, соответственно, года полтора-два
0: назад. Два назад, да. Да, ну то есть книжку я делал 8 лет. Я встретился с Губайдулиной в 2012, а вышла она в 2019. Да вот. Поэтому... А параллельно я еще делал всякое другое. То есть как бы там и то, и сё, и выставку, и работал на всех этих каких-то около кураторских работах. То есть нет, там было как бы много всего одновременно. И это была только часть. Вот история про современную музыку, это была часть моей жизни. Сейчас она занимает больше места, чем занимала раньше. Что-то отпало, а что-то, наоборот, увеличилось.
2: Вот. Планируется ли книга «Фермата 2»? Потому что в некоторых интервью, которые мне удалось посмотреть, вы как раз говорите о том, что вы не всех композиторов, с кем бы хотели бы встретиться, успели опросить, добавить, потому что иначе бы книжка выходила не 8 лет, а еще дольше. Поэтому вы решили все-таки поставить какую-то финальную точку и выпустить какой-то конечный результат. Мне кажется, что, возможно, я не знаю, в Германии сейчас уже достаточно композиторов, которых вы не охватили для того, чтобы, не знаю, сделать второй выпуск или даже можно дистанционно? Или таких идей нету на данный момент?
0: Ну, были такие идеи до войны, да, как бы продолжение. Но война просто очень сильно все изменила, в том числе и это поле тоже, да, там, начиная с взаимоотношений внутри композиторского цеха, кончая тем, что сколько народ просто уехало, да, и теперь в других местах занимается немножко другими вещами. И ты, например, не можешь просто переиздать. Вот книжка «Фермата» распродана, и там меня все время спрашивают, там, будет ли допечатан тираж, будет ли второе издание. Не будет, потому что, ну, с одной стороны, там, с одной стороны, издательство не то чтобы очень горит, а с другой стороны, ты не можешь его выпустить без комментариев. То есть ты не можешь к старому корпусу текстов добавить новые, например. Как было бы разумно выпустить эту книжку раньше, да? Ты добавил там еще каких-нибудь героев, и, в общем, это такое обновленное новое издание. А здесь ты не можешь добавить новых героев, потому что они будут говорить из новой ситуации. Да, то есть там композитор, который до войны был в одном месте, а сейчас он просто уехал, у него вообще все поменялось, и он там принял какую-то позицию для себя, да, от того, как он это делает, что он делает, какие у него отношения с своим культурным полем, с чужим культурным, все другое. Да, все другое, и ты не можешь просто механически прилепить к старым разговорам новые. Они просто из двух разных точек совсем говорят, поэтому ее в такой форме издать невозможно. А делать новую книжку с постсоветскими композиторами, ну, как бы сейчас вообще непонятно, что это значит даже, да, что такое постсоветское вот сейчас. Оно просто на наших глазах, с одной стороны, разлетелось в щепки или разбилось на какие-то куски, а с другой стороны, оно еще пересобирается.

0: бы отстраиваются и говорят, что мы как бы... У нас маленькая международная комьюнити, мы не, нас политика не очень интересует, и вот эти национальные тоже вещи нас не очень интересуют. Сейчас, конечно, Леша скажет совсем другие вещи. Ну, во-первых, он, наверное, не будет со мной разговаривать, начнем с этого, да, он вообще перешел на украинский, как минимум, да, и как бы отчетливо понятна его позиция. И мне как бы понятно, я ее принимаю, естественно, да, но я понимаю, что он вообще в другом, находится в другой точке по отношению ко всему остальному, да, но и внутри, между героями тоже совсем... как бы эти отношения пересобираются. Как бы на периферии тоже все пересобирается. Отношения между там армянскими и грузинскими, например, композиторами и вообще людьми, да, они тоже как бы претерпевают некоторые, армянскими, украинскими, претерпевают разные изменения. Поэтому это, видимо, останется вот таким вот моментальным снимком комьюнити до взрыва. А сейчас надо делать что-то другое. Не знаю пока еще.
1: По поводу планов, у вас в Фейсбуке я видел пост о том, что вы думаете о том, чтобы сделать книжку Фермата на немецком языке. Есть ли у вас какие-то подвижки в эту сторону? Или это была просто такая минутная фантазия?
0: Я думал о том, чтобы найти издателя на эту книжку на каком-нибудь языке. И немецкий, кажется, ну, в смысле, не каком-нибудь, там, на английском и немецком было бы разумно, на французском, возможно, было бы тоже любопытно. Потому что, ну, там, в Германии вообще живет, часть героев просто живет здесь, да, а часть теперь живет, например, Валентин Сильвестров, который вообще из Киева не выезжал почти всю свою жизнь никуда, да, вот он сейчас тоже живет в Берлине. И здесь есть и интерес, и довольно большая аудитория, но этот труд, он как бы требует каких-то дополнительных еще... То есть ее надо либо переделывать каким-то образом, очевидно, ну, либо что-то придумывать. То есть я, на самом деле, просто ищу издателя на вот Фермат в ее оригинальном виде, никак ее не меняя, потому что ее невозможно изменить, ты не можешь дописать, ты можешь только написать... предисловие к такому-то изданию, да, что вот, ну, как бы, ты пишешь его из другой реальности совсем. А для этого я как бы пытался понять, там, как это вообще устроено, сколько стоит перевод, как это делается, да, можно ли взять на это грант, есть ли какие-то промоторские, какие-то люди, которые в этом могут помочь. Ну, в общем, это был такой пробный шар. Я его забросил, мне пришли какие-то отклики там, англоязычные, немецкоязычные. Из немецкоязычной среды, на самом деле, у меня нет пока никаких наводок, но посмотрим. Вот.
1: Немножко о ДК «Рассвет». Хочу поговорить о том, может ли музыкальное высказывание в кураторском смысле, ну, в любом смысле, музыкальное высказывание быть как политическое высказывание. И тут хочу привести в пример сорванный концерт в апреле, который в ДК «Рассвет», на котором играл Алексей Любимов, как раз Сильвестрова. Концерт сорвали. Вопрос, почему его сорвали? Приходили ли вам... Ну, то есть официальное заявление о том, что сообщили о минировании здания, то есть классическая такая история. Может, есть какая-то еще дополнительная информация, и были ли дальше потом проблемы?
0: Ну, нет, там все было очень понятно. Это был концерт, на котором играл с музыкой Валентина Сильвестрова. И нам начали писать какие-то говноеды, что типа, знаете ли, кому вы даете трибуну? Это же бандеровец, он вот интервью про Путина дал кому-то там. Вот, то есть это была как бы такая отчетливая наводка, которую, ну, видимо, скинули каким-то органам, и они, ну, решили этот вопрос вот таким способом, да, в форме фальшивого минирования. Так что почему это произошло, это очень понятно. После этого не было у этой истории продолжения. Вот сейчас мы делали такой концерт с музыкой, который изначально должен был быть музыкой киевского авангарда 60-х, в результате стал просто фортепианным, и даже не только фортепианным, а концертом Володи Киевского, где звучала музыка украинских композиторов разных лет. Она прошла спокойно, то есть как бы ничего, никто не приходил. Вот. Но и сейчас это на самом деле по-другому тоже немножко выглядит. Я на самом деле не до конца уверен, что это сейчас

0: такой же осмысленный шаг, как, например, весной и летом прошлого года, потому что... Ну, потому что тут ты делаешь концерты, а там как бы падают бомбы, да, на украинских слушателей. Это неравноценно, есть какое-то нарушение баланса в этом. Это понятно, что это жест, да, но кажется, что никакого практического смысла в этом нет, кроме как показать, что еще что-то теплится, да, и все. Может быть, на фоне всего остального это как бы ничего не стоит. Но все равно что-то, мне кажется, что совсем закрывать иллюминаторы и уходить просто всем оставшимся там на дно, это как бы неправильно. Но это сложный, на самом деле, вопрос моральный, да, в целом. Как бы, понятно, что культура никого не спасала и не спасет, боюсь. Да, она может какому-то количеству людей дать выдохнуть там на месте. Ну, немножко почувствовать, что как бы не все сошли с ума. Вот это единственная ее задача, но при этом политический ли это жест? Ну, все политика. Да, все политика. Ничего аполитичного не существует вообще. В музыке в том числе, несмотря на то, что музыка — это самое абстрактное из искусств, оно всегда, конечно, использовалось и используется как некоторый месседж, да, у него всегда есть контекст, и очень часто есть контекст композиторский, который можно узнать, что он имел в виду, да, есть контекст исторический, и мы очень много музыки играем сейчас такой, которая как-то резонирует с разными другими моментами в истории, не знаю, мы играли «Мессиана», «Квартет на конец времен», который был написан и сыгран в лагере для военнопленных. Он попал в лагерь для перемещенных лиц во время войны. И вот это ощущение, что ты заперт помимо своей воли в каком-то очень неприятном пространстве, и все, что тебе остается, это музыка, это чувство, которое вот в концертном зале сейчас можно испытать в Москве. Очень понятное. Вот сейчас была премьера оперы, которую поставил Дмитрий Черняков, «Война и мир» Прокофьевскую. Вот она вся про это тоже.
1: Вы смотрели?
0: Да.
1: Понравилось?
0: Ну да, это выдающаяся, конечно, постановка. Я думаю, что она войдет в учебники в любом случае.
1: У меня сложилось впечатление, ну, насколько я знаю, из интервью Чернякова, он говорил о том, что ему пришлось переосмыслить оперу, потому что она была задумана, и декорации начали делаться еще до начала войны. У меня немножко сложилось такое впечатление, что первый акт, возможно, и мне так кажется, может быть, не был сильно переработан, потому что там только мирные сцены. Но я получил большое удовольствие от первого акта, и второй акт у меня было ощущение того, что Чернякова, конечно, это очень масштабная опера, очень много актеров, певцов, всем нужно что-то делать, гигантский масштаб, и непонятно, что с ними делать. И я смотрел в экран телевизора, мне кажется, по телевизору даже было видно лучше, чем если бы я был бы где-то на галерке наверху там стоял. И я думал, что я устал от толпы в какой-то момент. То есть так было такое ощущение, что Черняков не знает, что ему делать, и вот как-то все продолжают. Это мое такое вот ощущение.
0: Да, у меня прямо противоположное ощущение. Это, на мой взгляд, редкий пример того, как человек использует эту толпу как краски, то есть он прямо управляет ими с невероятной филигранной точностью, если вы обратили внимание, вот цветовая схема их костюмов, людей, которые находятся на сцене, они вроде бы все из одного времени, то есть там нету ничего архаичного, его не бросает ни в какие совсем как бы отвлеченные эпохи, да, это все эти люди могут встретиться тебе на улице Берлина или Москвы.
1: Ну, за исключением вот этих чепчиков белых, которые повязаны на головах, мне кажется, что буфетчицы в Советском Союзе.
0: Ну, как бы, нет, там в конце начинается уже такая немножко, да, история немножко сюрреалистическая, но потому что все-таки там гроб на сцене, вообще там много всего происходит такого уже, как во сне. Тебя засасывает окончательно в сон. Но цветовая гамма костюмов вкупе со световым решением Фельштинского — это просто часть важнейшая часть сценографии этой оперы. Он все время, то есть ты видишь, как бы непонятно, что произошло. Вроде они не то чтобы особо даже переоделись. Вроде они все примерно из, как бы, из того же набора собраны, но вдруг все потемнело на сцене. Да? Вот к концу, чем дальше к концу второй части, все становится темнее, темнее, темнее. Они в конце там уже начинают появляться какие-то отдельные еще персонажи, особенно стрёмные, вот, которые расстреливают, это внесудебная расправа, которая на сцене происходит. Там какие-то уже такие совсем тяжелые персонажи, которых раньше вроде ты не замечал, хотя они все должны быть на сцене, но он рисует прям костюмами, он их использует как бы маски. И поэтому это все сгущается, сгущается, сгущается, и в конце становится совсем невыносимым. А в начале все такое солнечное, да, желтое, такое, как бы, других оттенков, оно прямо пламенеет на сцене. Яркое, там много радости, достаточное количество радости в начале. И оно как бы медленно притушивается, да, ближе к войне, когда вот первая часть от второй отрезается словами, что... как бы кажется война, да, и тут после этого ты как бы вздрагиваешь в начале второй части, как вздрогнул, так до конца и едешь уже, потрясая головой. И мне это как раз кажется, что это, что там вообще нет ничего случайного, что вся эта толпа используется как отдельный большой механизм, из которого он выхватывает одновременно как бы отдельных героев, да, и это такой киношный принцип, когда у тебя есть одновременно общий план и крупный план, и они все время присутствуют, там есть укрупненная какая-то часть всегда на сцене, и всегда там что-то происходит, вот, вот это брожение, да, оно там тоже как бы продумано, и в каждом ракурсе, даже когда ты видишь трансляцию и выхватывают ее вместе с главным героем, там на заднем плане тоже кто-то всегда не случайный, всегда какая-нибудь морда, которая как бы очень хорошо сочетается. Прям специально имеет это в виду. Да, и там, конечно, филигранная работа операторов трансляции, режиссера, потому что там кажется, что просто...
1: В какой-то момент просто выхватывают Анатолия, который смотрит на...
0: Да, отдельный взгляд. Они ловят отдельный взгляд, хотя он просто повернул голову. То есть ты должен точно знать, что тебе в этот момент нужна камера номер 3 на этой точке. Это прямо... Там, конечно, очень все... И это тоже просчитано. И все остальное тоже. Там нет вообще, мне кажется, никаких... то есть тут сказать, что там не знал, чего делать, это не про Дмитрия Феликсовича. У него наоборот как бы есть скорее про то, что он про каждого знает, какое у него было прозвище в детстве, а вот не то, что там... И что вот конкретный цвет его штанов ему нужен в этом месте, то, что он сочетается с еще тремя такими же по соседству, или там три куртки одинаковые вот здесь, это прямо как бы мазок. И это вообще к музыке не имеет отношения, да? А музыка — это и следующий слой. Да? И поскольку Прокофьев такой кинокомпозитор, как Юровский там говорил в промежутке, это все склеивается в такую как бы очень сильно действующую субстанцию.
1: Опера «Война и мир» Прокофьев в 2023 году, 5 марта, в годовщину смерти Прокофьева, в годовщину смерти Сталина. Русский дирижер, русский режиссер, целый ряд русских артистов, украинских артистов. Певцов, я имею в виду, выглядит немножко... Ну, то есть в голове это не совсем все складывается в Германии. И то есть как эта постановка стала возможной в Германии сегодня?
0: Ну, мне кажется, она сама отвечает на этот вопрос. Как она стала возможной? Именно потому, что они делали ее здесь и сейчас. Они просто ставили оперу «Война и мир», потому что как бы ее не запретили, но давайте ставить. Продолжим работу, да? Мы запланировали ее до, давайте доделаем. Типа, это ж не так. Ты видишь, что эта опера сделана непосредственно вот прямо сейчас. И я более чем убежден, что то, что на 5 марта премьера состоялась, это прямо они явно имели в виду, ну, потому что «День смерти Сталина» — это... Опера, которая вся происходит на сцене колонного зала Дома Союза, где Сталин умер, и все кончается просто мизансценой, скопированной с картинки смерти Сталина. То есть здесь такое количество совпадений, не совпадений, точнее, а как бы, ну, вещей, которые являются частью этой премьеры, что вообще очень редко бывает. То есть контекст всего этого, да, два российских режиссера, точнее, российский режиссер и российский дирижер, оба из которых, правда, давно уже в основном ставят не в России, ставят русскую оперу. Во время войны 2023 года они ставят оперу, написанную во время войны, да, в 45-м году, про оперу, про войну 1812 года. То есть это как бы три войны в одном. И ты вот просто эту хотя бы схему, как бы попытаться на нее посмотреть, да, это пипец, вообще такого не бывает. То есть это при этом Прокофьев, естественно, ставил ее как патриотическую, пропагандистскую оперу, имея в виду, на самом деле, взгляд Сталина, который еще был жив, да, который ее не увидел, потому что ее не поставили при жизни. И либретто написано его второй женой, Прокофьева, да. Судьбу его первой жены мы помним прекрасно. То есть все это вместе, это невероятное сочетание. То есть это просто опера, в которой дышит история настолько, не вообще эта опера, да, а конкретно эта постановка, в которой вот они посредине войны. Как это, что можно сказать посредине войны? Как ты можешь с этой оперой что-то сделать вообще, да? Ее же невозможно, ну, отменить. Музыку ты как бы... Ты можешь выкинуть какие-то сцены, окей, ты можешь выбрать одну из четырех версий, которая там существовала, выбрать ту, в которой нет пафосного финала, а есть вот этот. Но все равно это настолько сложная задача, как это сделать и как бы не киксануть, да? И, по-моему, это самое... По большому счету, это самое прямолинейное высказывание Чернякова, то есть самое понятное, да, там нету, у тебя нет сомнений, к началу второго акта у тебя уже нет сомнений, что происходит, да, если вначале еще непонятно, что это за, это беженцы, кто это украинские беженцы, может быть, да, ты думаешь, вначале, потому что как бы вид вокзала с спящими людьми у тебя, естественно, ассоциируется с тем, что ты видел совсем недавно, а потом ты понимаешь, и не сразу понимаешь, что это... Люди, которые никуда, ниоткуда не бежат, не бегут, да? Это люди, которые заперты в этом пространстве, где бесконечно умирают генсеки, а до них цари, а до них как бы... И параллельно еще балы там же проходят. То есть само это здание, это же еще тоже отдельная как бы фантастическая площадка, которая существует с конца 18 века, и где все было, от дворянских балов до там похорон Сталина, бала к 300-летию Романовых, там все на свете, все торжественные мероприятия. И вот это сгущенное ощущение того, что ты вот как бы в этой истории, как муха в янтаре, там замер, да, и тебя еще все время болтает, как в стиральной машине туда-сюда. Вот эта опера про это. И поэтому то, что они все как бы нашли силы высказаться, ну, и когда начинается второе действие, ты видишь вот эту озверевшую толпу, которая теряет человеческий облик у тебя на глазах под эту музыку, да, и поет про то, что на нас напало 12 наций, ты такой думаешь, блин, ну, то есть это очень страшно. Это очень страшно, и это очень понятно. Я не знаю, я не читал немецкой критики еще пока, но мне ужасно интересно, как бы, что, да. Но по овациям понятно, что, ну, как бы эмоциональный это заряд донесли, да. Там самое интересное, что...
1: Инфошума, мне кажется, я не знаю еще какого-то примера оперы, вокруг которой было бы столько какого-то информационного шума. Это не только в культурной прессе, но и вообще.
0: Ну, было много всяких примеров всякого, вокруг которого было много всякого инфошума. Просто здесь еще интересно, что если брать, вот просто анализировать саму постановку, то она заканчивается словами «Россия спасена», да? Говорит Кутузов, ложится в гроб. После чего слов больше нет, и как бы музыка договаривает. И это невероятно шизофреническая музыка-то в этот момент звучит. То есть она должна, по идее, это должен быть вообще триумф всего. Да? Это должна быть триумфальная точка. Вместо триумфальной точки мы слышим абсолютную музыкальную, музыкальный аналог вот этих людей, которых мы только что видели, которые сходят с ума и звереют у тебя на глазах 4 часа, да, на одной сцене. И с музыкой то же самое происходит. Ты слышишь, что в музыке происходит что-то очень странное. Она как бы пытается быть триумфальной, но ее все время куда-то заносит. Там как бы несколько музыкальных пластов, которые вместе, кажется, что тебе включили 3 звуковых дорожки одновременно, и они как бы доигрываются панически, да, как будто он пытается что-то успеть еще тебе досказать и при этом сохранять как бы жизнерадостное, торжественное выражение лица, и не получается. Получается совсем другое. Это, конечно, такое высказывание. Если вот на эту музыку просто фокусироваться, да, а там это специально так сделано, что ты ничего другого уже, тебе ничего другого не остается. Музыка договаривает. Все действие, в принципе, закончилось. Слова закончились, все уже все отпели, все умерли. И музыка такая говорит: вам крышка. И на этом как бы занавес. И ты потом на это сидишь и думаешь, блин, как?

0: Немножко страшно.
1: Множко. Это была очень страшная опера. Очень страшная постановка и очень страшное все. Но это на самом деле, ну, просто материал еще такой, да? Когда ты берешь этот зал, эту тему. Ну, вообще, ты ставишь оперу про войну во время войны, ну, и при этом у тебя нет морального превосходства, очевидно.
0: Вопрос от наших слушателей, от слушателя.
1: Есть вопрос от слушателей?
0: Да. Значит, Алексей, здравствуйте. Вас беспокоит продюсер из Тбилиси. В предисловии к Фермате вы привели слова Платона о том, что музыка способна упрочить империю или разрушить ее. Как вам кажется, есть ли сейчас музыка в России, способная укрепить режим, упрочить режим, и музыка вне России, способная этот режим разрушить?
1: И наоборот, есть ли в России музыка, способная ее разрушить, и снаружи, способная ее упрочить? Так же тоже может быть?
0: Да.
1: Наверное.
0: Да.
1: Ну, я, к сожалению, не неоплатоник, и я не верю в силу музыки в этом смысле, в таком, в котором в нее веровали античные греки или древние китайцы, например, у которых прямо буквально было министерство музыки, которое следило за тем, что правильные лады используются, а неправильные не используются. И Платон, в принципе, за это тоже топил, да, что нужно пользоваться правильными ладами, инструментами тоже соответствующими. То есть не надо там... Прекрасно есть история, не им, а не в его контексте пересказанная, но тоже того времени, когда из Спарты изгнали какого-то кифариста, то есть игрока на кифаре, на большой такой вот арфообразном инструменте, лире скорее такой большой, на который он лишнюю струну навинтил, или даже не одну. И его выгнали, потому что непонятно же, какой будет эффект у этого инструмента, да, как бы... Сейчас ты нам наиграешь. И поэтому он был изгнан с позором. Потому что надо относиться аккуратно. Тогда все верили, и, в общем, эта вера до нас в какой-то форме дошла, что у музыки есть некоторая сила. Тогда это было буквально, да, что нельзя использовать не те лады. Да. Неправильная музыка, если в государстве звучит, то может все испортить. С этой точки зрения уже все, что можно было испортить, все уже испорчено. Если бы музыкой можно было развалить какую-нибудь империю, в том числе российскую, она бы уже давно развалилась. Там как бы нету ничего такого, что может никакого дополнительного, мне кажется, иглы в яйце Кощея музыкального уже не существует. Уже все эти яйца сварены и съедены. Причем не нами. Но это не значит, что музыка — это какая-то совсем беззубая, бестелесная субстанция. В ней, конечно, какая-то сила все равно существует. Она просто... Для того, чтобы она работала, нужно, чтобы все в нее верили. Вот в античность все в это верили, и это так и работало. И в Древнем Китае тоже все были точно уверены, что... Все ноты должны быть на правильных местах. Сейчас этой веры нет, поэтому империя гниет другим образом. Как бы ее подтачивает что-то другое. Мы не знаем, что. И скорее мне близок какой-то поздний романтический образ музыки как некого сада с цветами, который... Наша задача просто как-то его охранять. Ну, просто чтобы не затоптали, да, он вот как бы как-то благоухает, и его эмоциональная составляющая, это может быть даже не самое важное. То есть в это точно верили очень многие, что эмоциональные свойства музыки — это вот как запах из цветка. Он как бы пахнет, но любим мы его не за это, да, красота его не в этом, красота его в том, в нем самом. Вот в музыке как таковой, композиторы себя очень часто ощущают такими садовниками. У меня есть ощущение, что, ну, может быть, какую-то дощечку в заборе я держу где-то. Ну, пытаюсь ее воткнуть, по крайней мере, чтобы эта часть не была затоптана. Но при этом как говорили в старинных советских анекдотах, мне нравится ход ваших мыслей. Уважаемые продюсеры из Тбилиси, я как бы понимаю, к чему вы клоните. Очень интересно было бы мне тоже узнать ответы на этот вопрос, поставленный в такой форме. Может быть, действительно где-то где-то есть таинственный, как бы, никому неизвестный композитор, который вот прямо сейчас сочиняет что-то, от чего, не знаю, отвалится звезда у Спасской башни. Было бы интересно подумать, что это за музыка должна быть в таком случае.
0: И напоследок, может, можете посоветовать одну, две, не знаю, музыкальные композиции, которые вас впечатлили за последнее время. Может быть, какие-то из них можно будет послушать живьем в ДК «Рассвет» в одном из ближайших концертов.
1: У нас будет один очень дорогой мне концерт с музыкой композитора Алексея Сысоева. У него есть 2,5-часовая фортепианная пьеса, называется «Селена». Написана она для пианиста Юрия Фаворина в 2011 или 2012 году. Живьем она с тех пор исполнялась один раз. По понятным, как бы, причинам. Потому что написано конкретно для него. Ну и, в общем, не то, чтобы все стоят в очередь, чтобы устроить еще одно исполнение. Вот у нас 7 апреля будет она исполняться. Это очень классная вещь сама по себе. Прям можно ее в записи послушать. Она вышла на Fancy Music. Но живьем, конечно, это такой особенный опыт. Если вдруг кто-то из нас, из вас находится сейчас в Москве и это слушает, пожалуйста, приходите, потому что это такой вот раз в жизни бывает, что называется. Очень красивая, тихая, полная каких-то неожиданных пауз. Очень сложно разворачивающаяся фортепианная вещь. Одна, может быть, из лучших вещей, написанных для фортепиано в 21 веке вообще. И вот ее я готов рекомендовать вообще обеими руками.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
3: Они и так у тебя всегда в глазах.
2: Все мысли только про деньги.
3: У тебя же даже название денежное.
2: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
3: да.
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые...
4: Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает.
2: Витя,
3: ну?
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
3: В 12-13 лет.
2: Уже на музыке?
3: Да.
2: Как тебе это пришло в голову?
3: Никак.
2: Выхода не было?
3: Так просто вышло.
2: Что ты делал?
3: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
2: За деньги?
3: Да.
2: Ничего себе. И это что были за деньги?
3: 200 рублей.
2: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
3: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
2: Ну, типа, кока-колу или типа наушники новые?
3: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа, одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
2: И как, это приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
3: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
2: Тебе не нравятся мои вопросы?
3: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
2: Хорошо.
3: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
2: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
3: Хорошая денежка.
2: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать. Я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-рау. Какие-то кричалки, речевки. Какой-то они занимались
3: прости,
2: фигней.
3: Прости, название фа-ра-рау?
2: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная. Так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
3: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
2: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный. Конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
3: Подожди, 10 тысяч?
2: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
3: А кем ты сейчас работаешь?
2: Певицей.
3: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
2: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
1: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
2: Привет!
5: Здравствуйте!
2: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там...
3: 40 лет.
2: Уже школа заканчивалась, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
3: Mm-mm.
2: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
3: Надо же карту оформить.
2: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом? Те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы, ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
3: Я поступил в музыкальное училище. Я продолжил записывать музыку. И тогда уже мой ценник был 1000 рублей. И я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо. И мне кажется, когда я закончил училище... Вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Но это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был high-level такой типа чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа, он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, Sting, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем, и он мне звонил потом, чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке, и в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете мне одолжить, типа, деньги, он говорит, Виктор, он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интерес в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, вот такая вот история.
2: Я очень люблю эту историю.
3: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
2: А ты хотел заниматься той фигней, как
3: он? Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
2: ростовщиком
3: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
2: С монеточкой, в конце концов.
3: В конце концов с монеточкой, и все, и как бы там уже...
2: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
3: Поцелуев.
2: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас это все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что так, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете.
3: Сказка.
2: Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. В 12... Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась,
3: это
2: сопротивлялась,
3: правда.
2: Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
3: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
1: Нет.
2: А хочешь? А то есть одна темка.
1: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
2: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был не закончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
3: Так вот.
2: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
3: Ну, мы еще посмотрим.
2: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него. Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
3: Ужасно.
2: Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, плохое решение, как думаешь?
3: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
2: Моя бы нет.
3: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
2: Почти?
3: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
2: Отца.
3: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
2: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
3: Один, это вообще просто классика.
2: Понимаю.
3: Сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
2: А про кого?
3: Про другую жену.
2: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять это. У меня не всегда получается, я знаю. Но я действительно стараюсь. Особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
3: Достаточно.
2: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
3: Патовая.
2: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
3: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
2: Да.
5: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
2: Привет, Лиза!
5: Привет!
2: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
5: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
2: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
5: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
2: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
3: А если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетным у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка. И она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
2: Не по-зумерски звучит.
3: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
2: И... А что сделали-то?
3: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но...
2: Ну, до этого?
3: Но до этого, да. Была такая история.
5: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот... с учетом того, что 20 лет человек.
3: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил в просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
2: даже
3: найдут,
2: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да,
3: ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная время.
2: Конечно, счастливая. Ну, потому что так, прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала, да. Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю. Извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавицей, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
3: нет.
2: это позавидует.
3: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
2: и
3: свою.
2: И так же ты не можешь выбирать,
3: нет,
2: из какой
3: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
2: Ой, и... нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех
3: угостить. Ты же хочешь похвастаться.
2: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
3: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Но я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
2: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
3: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И, в общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то, типа, криминал или что-то. И, конечно, для меня мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
2: Ну да.
5: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы». Ты просто такой: «Ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
2: Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
3: Или не говорить.
2: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
3: Нет, это было до моего времени.
2: Ну, может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
3: Геймбой.
2: Геймбой.
6: Птица.
3: Птица?
2: Да. Птиц Господи, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
3: Жизнь.
5: Какой ужас.
2: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
5: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
2: Но тебе же не говорили, что

0: кому-то из люксового магазина, но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить, это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся, они тебя интересуют?
1: Нет, меня интересуют предметы.
0: Какие?
1: Обычно это просто...
0: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
1: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
0: Достойное, добротное вещица.
1: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
0: Груди.
1: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
0: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают.
1: Массажист пальцев.
0: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, да, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
2: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
3: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
1: Привет!
4: Привет!
0: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
4: Я еще не знаю.
0: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. Я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если, знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком. И вот эта каша растворная, и все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем, но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
1: Послезавтра опять с черникой.
0: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки, надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно, я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
1: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
0: Плащи.
1: Плащи, это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты.

0: инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
1: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
0: Угу.
1: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом. Ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся, и стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
0: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
1: На практике все вообще не так плохо.
0: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
1: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
2: Москву.
1: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
0: Продать почку.
1: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
0: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал. Он просто знал, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот эти $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже, как бы, там, через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда, как бы, эту возможность найти.
1: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле деле означает два вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу. Ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
2: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
1: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
2: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
1: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
0: Ограничиться.
1: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
2: Спасибо большое за поддержку.
1: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
0: Вот это реально был ад.
1: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. Да роды это вообще тьфу по сравнению
0: мне
1: с этим.
0: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да блин.
1: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
0: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
1: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, светящиеся какие-нибудь. Вот.
0: Надувная утка.
1: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
1: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
0: Монеточка.
1: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
0: Она копеечка. Не смей так говорить.
1: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти, и наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции, и перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда, вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре. Я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем, тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа, да. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк, это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и как бы почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей, до абсолютно неизвестных, в смысле просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в центр прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляют.
2: Плюс к этому прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели – это как раз такая история. Да? То есть выбраны 7 текстов. Это 4 юноши, 3 девушки. География от Уфы до Москвы и Питера. И люди очень разные. Важно то, что они родились в 43-48 годах примерно. И они заканчивают школу в начале 60-х. То есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа 2 страницы про то, как замечателен Лермонтов. До таких же 2 страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, тут, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобная доля нормально не развита. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие. Другие,
2: да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу /человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делал какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще, да, может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето, это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу. Мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня — это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, ладно, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да. У нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой. И довольно много. И еще у нее порок сердца, и она... Ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну, походу, они реально такие были. Ну, как бы... Такие румяные, с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Короче.
2: Еще, бля, у них всегда, всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно, там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: они, нет, не, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты еще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все. И вообще ничего нет ненужного, но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино – сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да,
1: большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце,
2: да,
1: сегодня болело.
2: Кололо.
1: Или там, да, кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому
1: и,
2: что это
1: да,
2: из-за сердца,
1: и где она с температурой,
2: да,
1: просто типа ну, то есть бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да,
2: ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Да просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть молодую там, из что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: И это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: образ
1: говорить.
2: Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой, Зиночкиной, Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
2: склоняется.
1: Зинкиной,
2: конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности – это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто. Просто пример. Вечером мама принесла яблоки. Такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина. Ужас. А косеешь. Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть... ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то
1: да.
2: это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попадюка.
2: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. Mm-hmm. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут, но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пионерском галстуке сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров, и это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке, и прям такой «вау».
1: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у
2: да.
1: той же, например, Зинаиды Лыковой есть «Что я сегодня узнала?» Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
2: И это там вообще очень стрёмная история про
1: да.
2: эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что
1: да.
2: она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
1: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев.
2: Да.
1: В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа «Ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой». А с другой стороны, того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то смертей, абортов, беременности, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
2: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками,
1: mm-hmm.
2: условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее,
1: uh-huh.
2: и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот не знаю, как у тебя... сложилось какое впечатление на эту тему?
1: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче,
2: комсомолы.
1: Мол,
2: конечно, да.
1: Вот это все.
2: Да.
1: Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
2: Это точно. И что интересно, для меня. Когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злые, вот, всем недовольны, все этот бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое. Еще им все время очень

0: и довольно прилежно его вели. Постоянно.
1: Да,
0: и мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
1: Корреляция.
0: Ну да, или да. Корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
1: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе. Они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться бесконечно.
0: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
1: А что это значит?
0: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступила.
1: А, это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
0: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа, мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
1: Все обхевшие, да. А тут это, и маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
0: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
1: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому Потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
0: да, да, конечно.
1: Ситуация,
0: да.
1: Где у тебя контроля почти никакого нет.
0: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, вот авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. А они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
1: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них... вовлечены.
0: У меня, знаешь, какое, я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей, вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
1: да,
0: или в конце нулевых, в 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося, ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой,
1: это правда,
0: жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
1: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
0: Да.
1: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Mm-hmm. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
0: Несчастные дети тоталитарного режима.
1: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
0: Соболезновать жертвам режима.
1: Да, и да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классные

0: Классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют – оно такое вот прям живое, потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком 60-е, когда, короче, ты явно не меняешь мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды. И даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
1: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я, как бы, у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Такие, я, как бы, существую.
0: И, знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они
1: ну, да.
0: все да. с чувством собственного достоинства живут.
1: Да.
0: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е, я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну, конечно, просто на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
1: всегда
0: жопа стала опять,
1: да.
0: все, да, что воля, что неволя, все ужасно». Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
1: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
0: Вау.
1: Это очень классная мысль, мне понравилась.
0: Спасибо.
1: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
0: Жизнь вообще круто.
1: Круто.
0: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский Young Adult, и это роман в письмах. И из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
1: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелий. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками. Что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
0: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
1: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
0: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, сделайте пост в соцсетях, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы нас послушали. Нам с Сашей всегда это очень приятно, мы все отзывы читаем.
0: И мы очень ценим все виды обратной связи, для нас это действительно важно. Можно сделать это еще с помощью Telegram-бота, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вспомнит дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто, просто я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево, я другое дерево, другое,
1: другое
0: дерево,
1: другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

шли куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

уходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли.

во счастье, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала.

этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь.

соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь,

0: радио «Сахаров». Квир-беседы на радио «Сахаров».
1: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
0: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
1: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
2: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
1: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
2: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
2: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям, то есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
2: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн. съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
2: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
2: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
2: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
2: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
2: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжелая – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
2: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
2: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
2: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
2: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
2: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
2: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
2: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
2: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
2: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
2: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
3: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
2: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
2: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
2: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
2: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
2: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
2: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В московском центре

0: умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
2: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично, обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится-таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит пингвинам Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе,

0: привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущей власти, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: хороший
2: большой.
1: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть... Просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или

0: иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это... Ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которые внезапно тебе раскрывают глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачное. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарк.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о внутренней колонизации. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 7 июля 2020 года. Давайте начинать. Что такое внутренняя колонизация?
2: Здравствуйте! Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию коротких видеолекций о разных проблемах гуманитарных исследований и политических исследований. Я Михаил Немцев. Сейчас я буду рассказывать о понятии внутренняя колонизация. В конце прошлого года в рамках антиуниверситета прошла серия учебных занятий о внутренней колонизации. На мой взгляд, это понятие продуктивно для понимания того, что происходит в мире и того, что происходит в России, и для понимания истории России как государства и истории российского общества. Поэтому, я думаю, есть смысл посвятить некоторое время его обсуждению. Я сейчас начну с истории этого понятия, точнее, с истории понятия колонизации, затем перейду к тому, чем внутренняя колонизация отличается от классической колонизации, и затем попытаюсь приложить, очень коротко приложить это понятие к истории России. Итак, за последние 500 лет развитие человечества определялось колониальной активностью европейских государств. Это общеизвестный факт. В учебных курсах истории в школах и в университетах история колониальных империй рассматривается специально. Есть понятие эпоха великих географических открытий. В эпоху великих географических открытий парусные корабли и сухопутные экспедиции поставили больше, почти все человечество, население почти всех островов, стран, планеты под контроль нескольких европейских правительств. И мы знаем, что 18 и 19 век – это были века расцвета колониального господства, эпоха империй. В 20 веке произошла деколонизация, то есть колониальные империи распались, и сейчас мы все живем в мире, который фактически возник в процессе этого распада вот за последний полвека. Россия – это тоже колониальная империя, хотя обычно те, кто изучает историю России, смотрят на нее как угодно, но только не как на колониальное государство. Это интересно. Россия есть крупнейшее, до сих пор крупнейшее государство мира, и по некоторым подсчетам Российская империя имела в таком абстрактном математическом исчислении, имела под своим контролем наибольшую площадь поверхности планеты, которую когда-либо контролировала какая-либо империя в истории человечества. Но при этом мы, говоря о Российской империи, редко обсуждаем Российскую империю как колониальную империю. Я к этому вернусь. Но я хочу сразу же как-то акцентировать внимание на том, что история колонизации – это не только история европейских стран или стран Среднего Востока, это история России тоже, не в меньшей мере. В России, в конце концов, у нас, у Российской империи, совершенно официально была колония, это Аляска, которая управлялась специальной колониальной компанией в частных интересах. И когда это предприятие было признано убыточным, оно было продано. В 20 веке вместе с развитием процесса колонизации, с нарастанием процесса деколонизации, нарастала и критика колониальных отношений. Люди, которые уезжали из европейских государств колонии, возвращались с рассказами не только о чудесных богатствах этих отдаленных стран, но и с рассказами об ужасах колониальных администраций, о том, что там творят страшные вещи с туземцами, и что, вообще говоря, колониализм – это оскорбителен для человеческой чести, для человеческого достоинства. В начале, как мы все знаем, в начале XIX века Британская империя запретила работорговлю, и крупнейший флот того времени прекратил торговлю рабами в Атлантическом океане. Да? Ну а крупнейшее рабовладельческое государство XIX века в 60-е годы XIX века путем кровавой гражданской войны рабство у себя на территории прекратил. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки. Рабовладение было, и такое развитие рабовладения было одной из чудовищнейших сторон колониализма, но далеко не единственной чудовищной стороной. Вот буквально вчера появилась новость о том, что в Бельгии демонтировали статую короля Леопольда II. Леопольд II, конечно, один из выдающихся правителей Бельгии за всю недолгую историю, но этот человек руководил колониальными захватами в Западной Африке, известный как Бельгийское Конго. И вот в университетах Европы и Америки, все, кто изучает историю английской литературы и вообще историю литературы, читают такое известное описание того, что в этом Бельгийском Конго происходило. Это повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот все, кто знакомится с историей колониализма, так или иначе, читают или, по крайней мере, им советуют прочитать этот текст, классическое описание того, что из себя представляла европейская колония в Западной Африке на рубеже 19-20 века. Действия европейцев по отношению к населению этих территорий сейчас оценивается как геноцид. И, соответственно, Леопольд II несет персональную ответственность за смерть множества африканцев. Цифры я не буду приводить, потому что цифры эти, на цифры всегда приводится другая цифра, а желающие изучить всю дискуссию о демографии геноцидом легко могут это сделать, источники все доступны в сети. Так вот, человек был лично ответственен за смерть, ну, скажем так, как минимум нескольких сотен тысяч людей. И вот сейчас ему снесли статую, которая его прославляла, снесли, демонтировали и сбросили с пьедестала. И по этому поводу были какие-то городские мероприятия. Это наследие колониальной эпохи как раз. Так вот, в 20 веке критика колониализма получила очень мощное развитие и в связи с тем, что европейцы лучше узнали, что происходит в колонии, лучше они были более информированы о том, что происходит там в Африке или в Вест-Индии или на островах Карибского моря, Карибского бассейна. И развивалась теория, критика колониализма развивалась и в связи с левыми движениями. Понятно, что для левых, для коммунистов, для социалистов колониализм был абсолютно неприемлем, и они поддерживали антиколониальные движения и восстания в колонии. И в это же время развиваются теоретические способы описания колониализма, как системы общественных отношений. Не только как системы экономических отношений и способов управления, но и как фактора, который определяет жизнь людей не только в колониях, но и в метрополии. Очень важным в этом отношении было, например, развитие, появление классической работы Ханны Аренд «Истоки авторитаризма», которая исследовала происхождение тоталитарных режимов Европы 20 века, возводя их в том числе к истории практики колониального управления 19 века, когда чиновники, прошедшие хорошую выучку в колониях, возвращались в метрополию и применяли методы, которым они научились там. Это так называемый колониальный бумеранг. Но действительно, если в колониях можно игнорировать закон, кто сильный, тот и прав. А сила на стороне штыков регулярного гарнизона из регулярной армии, чего бы и не попытаться делать то же самое, вернувшись к себе на родину. И вот она описывала экспорт, вернее, так сказать, реимпорт, да, реэкспорт, перенос практик колониального управления в Европу. Другой важной работой, например, стала деятельность такого африканского, знаменитого африканского интеллектуала Франса Фаньона, который описывал взаимодействие европейцев и африканцев как очень сложную ролевую игру, в которой африканцы принимают облик, вид подчиненных и задавленных людей, но при этом, с одной стороны, учатся манипулировать белыми господами, а с другой стороны, коррумпируют этих белых господ, чтобы легче было ими манипулировать. Это сложное взаимодействие, которое самими белыми господами не осознается. Но затем, опять же, вернувшись в Европу, они привозят с собой эти практики, способы отношения к людям и так далее. Ну и одной из таких, может быть, одной из важнейших идеологических новаций такого рода был расизм. Потому что расизм, как практика обоснования господства над людьми, возник в колониях, а затем был привезен в Европу. В Соединенных Штатах история расизма связана тоже с колонизацией, но там Соединенные Штаты как бы классическое расистское государство, да, и там история расизма, с одной стороны, изучена очень хорошо, а с другой стороны, имеет свои важные особенности. Ну так вот, с изучением истории колониализма, соответственно, возникла и критика колониализма, критика колониальных отношений. И кровавые антиколониальные войны второй половины 20 века сопровождались происходили одновременно с развитием теории, описывающей колониализм. На руинах этих антиколониальных движений возникли несколько новых научных школ, в том числе постколониальные исследования, популярные сейчас в некоторых частях Мировой Академии, деколониальные исследования, популярные в других частях Мировой Академии, во втором и в третьих мирах. И это все, колониализм стал питательной почвой для развития новых отраслей академического знания, для развития академической индустрии. Внутренняя колонизация – одно из понятий, которое формируется в рамках большого комплекса колониальных исследований и используется уже не для описания того, что происходит в отношениях центра и периферии, колонии и метрополии, а для описания того, что происходит в самой метрополии. Я сейчас использую три слова, и нужно их объяснить. Итак, что такое колониализм? Понятие, конечно, очень сложное, и такого рода понятия никогда не могут иметь одно определение. Они имеют несколько связанных определений. В широком смысле слова, конечно, колония и колониализм есть практика господства, политика, политические и экономические методы господства над чужой, над другой территорией. Причем другость этой территории подчеркивается, создается в процессе колонизации и сама по себе является источником методов, обоснованием методов управления. Иначе говоря, колонией является принципиально другой. Для французов население самой Франции, как бы они ни отличались по цвету кожи или по голосу, в большей мере являются французами, чем население, прекрасно говорящее на французском языке, население каких-нибудь французских бывших колоний, а теперь государств. Ну и так далее. Колониализм выстраивается вокруг этой дистанции. Вот сейчас на схеме я попытался это изобразить. Итак, у нас есть метрополия, центр, который имеет экономическое господство, культурную гегемонию и политическое доминирование. И есть некая периферия. Все они входят в одну и ту же политическую целостность, которая называется империей. Эта периферия подчинена метрополии в разных отношениях. В экономическом, политическом и в культурном. Дистанция между ними чаще всего имеет пространственное, прямое, очевидное пространственное выражение. Это океан. Для того, чтобы попасть из колонии в метрополию, нужно было плыть по морю. И наоборот, для того, чтобы чиновник или миссионер из метрополии смог попасть в колонию, он должен был пересечь океан. Или, если не океан, то пересечь все равно какое-то пространство. Вот вокруг этой дистанции, колониальной дистанции, выстраиваются многообразные политические, экономические, социально-политические, демографические практики. И они подробно описаны за последние века и за последние, простите, 50 лет, ну, условно говоря, 50 лет, учитывая вот про события деколонизации, 60-е годы, когда государства Африки переставали быть колониями, и число членов Организации Объединенных Наций увеличивалось каждый год. Причем это, если я говорю о деколонизации, это не означает, что процесс деколонизации обязательно принес богатство и процветание тем бывшим колониям, в которых он произошел. Очень часто уровень жизни и качество жизни жителей этих колоний резко ухудшалось. И африканские государства или государства стран островов Тихого океана до сих пор находится в плохом положении. Но это другая тема. Как экономические последствия деколонизации, политические последствия деколонизации, это еще отдельный разговор. Я сейчас говорю о том, каким образом люди, живущие в колониальном обществе, мыслили колонизацию как таковую. Так вот, принципиальным является как раз колониальная дистанция. Житель метрополии, то есть государство, осуществившего колонизацию, обладает, как правило, большими правами и большими возможностями, чем житель колонии. Житель колонии должен стать таким, как житель метрополии, путем образования, путем получения богатства, путем путешествий, для того, чтобы, ну, приблизиться, получить те же самые жизненные возможности. Отношения в экономическом отношении к колонии подвергаются эксплуатации. В политическом отношении в колониях развивается колониальная система управления, которая часто является довольно исторически описана, была довольно сложным комплексом практик самоуправления, ограниченного самоуправления, личной лояльности и так далее. Это совершенно отдельная интересная тема — колониальная политология. И в этом процессе становления этих практик управления в колониях формируется знание колонии. Нужно знать, кем управляешь, для того, чтобы управлять. Но это же знание является частью большого знания об империи. как писал отец Рейдера Киплинга в своей истории Индии, тот, кто знает, а Индия была тогда колонией Великобритании, да, тот, кто знает только Британию, тот не знает Британию. Для того, чтобы узнать, как устроена империя, нужно было аккумулировать знания об ее удаленных частях, сравнивать его между собой, сравнивать знания, исследовать и так далее. Ряд социальных наук, таких как социальная антропология или сравнительная антропология, то, что сейчас называют расоведением, точнее, тогда называли расоведением, ну а сейчас это название уже слишком сильно себя скомпрометировало. Вот эти науки возникали именно как науки имперские. Теперь, какое отношение это все имеет к внутренней колонизации? Классическая колониальная империя возникает благодаря развитию транспортных и военных технологий. Это очевидно. Европейцы отправляются в отдаленные страны, потому что, во-первых, у них есть возможность туда добраться, во-вторых, у них есть возможность применять там военную силу, доставить ее туда и там ее применить. И в-третьих, у них есть товары, которые они могут предложить местному рынку для того, чтобы заинтересовать представителей этих отдаленных стран во взаимодействии. Колониализм неэффективен, если он распространяется только силой оружия. Население отдаленных территорий, островов, должно быть заинтересовано во взаимодействии с пришельцами. Хотя бы часть этого населения должна быть заинтересована. Проще всего заинтересовать торговлю. Поэтому сначала идет купец, а уже за ним идет администратор, военный и миссионер. Иногда военный идет первым. Но если за военным не следует торговец, то, скорее всего, этот гарнизон в отдаленных странах просуществует недолго и будет отозван. В некоторых... Итак, колонизация есть результат развития технологий. Если вспомнить эпоху великих географических открытий, на протяжении 16-17 веков происходит буквально взрыв трансокеанских плаваний. Взрывообразно из Европы во все стороны света распространяются партии военных, торговцев, миссионеров и администраторов. Ну, а вслед за ними, конечно, идут свободные колонисты, крестьяне и так далее. И тут возникает старый вопрос исторической макросоциологии. Почему европейцы открыли Китай и подчинили себе Китай, а не китайцы открыли и подчинили себе Европу? Очень интересный вопрос, о нем стоит подумать. Но что происходит, если технологии развиваются, и рядом с государством, в которых они развиваются, существуют большие территории, сухопутные территории, которые могут быть подчинены и освоены? Происходит то же самое взрывообразное движение вооруженных партий, торговых экспедиций и администраторов, но не через океан, а через континентальные пространства, через континент. И Россия является в этом смысле очень хорошим примером. Но мы помним, что в 1581 году Ермак переходит со своим боевым отрядом через Урал, да, начинается завоевание Сибири. Это не было первой экспедиции славян в Сибирь. Да. До этого новгородцы плавали в Сибирь, Северным Ледовитым океаном. Но на этот раз развитие технологий позволило и даже потребовало экстренного освоения огромной территории. Через 40-50 лет боевые отряды, состоящие там, наполовину из крестьян, ну, я огрубляю, да, наполовину из крестьян северных губерний Московского царства, а наполовину из представителей, примкнувших к ним местных сибирских народов, выходят к Тихому океану. И мы видим вот те карты из учебника, и эти события нарисованы на картах учебников истории. Таким образом, как видите, вот как вы видите сейчас, Сибирь покрыта ровным цветом. Да, территории, присоединенные к российскому государству, к московскому государству, потому что, может быть, это так корректнее говорить о России 17 века. На самом деле, конечно, ситуация на местах выглядела совершенно не так, как она может рисоваться современному человеку, у которого перед глазами есть карта, даже Google Maps, и который может, как бы, вертя эту карту перед собой, получать информацию любой точки планеты в любой момент и в любом виде, в котором ему удобнее ее получить. Боевые отряды так называемых землепроходцев шли по рекам и по морю. Да. Они искали местных, чтобы заставить этих местных производить для них дорогой высоколипидный товар, те самые меха, яса. Фактически они включали их в мировой рынок как производитель. Меха эти потом шли в европейскую часть страны, становились собственностью царя, ну и так далее. Они шли, двигались по рекам, очень часто не имея, по-видимому, никаких вообще географических ориентиров. Шли на удачу. Многие гибли. Те, кому везло, выходили по рекам, к еще большим рекам, затем к большой воде, находили там местные народы, местных, которых не объясачили другие боевые отряды, то есть не подчинили себе другие боевые отряды, и, соответственно, вступали с ними во взаимодействие, иногда в огневое, иногда во взаимовыгодное, предлагали им какие-то товары, покупали у них женщин или воровали у них женщин, по-разному бывало. И постепенно включали их в зону действия царской администрации, открывали с ними торговлю, создавали там опорные пункты и так далее. Весь этот процесс сопровождался накоплением знаний. Конечно. И эти знания, по-видимому, существовали поначалу в устной форме, в рассказах там, служилых людей в отдаленных острогах о том, что находится за тем или за этим хребтом. Но постепенно они были кодифицированы и превращены в форму текстов, с которыми работают историки. Вот, например, пример такой кодификации. Это фрагмент карты Сибири, который входит в книгу «Большого чертежа», созданную Тобольским инженером, чертежником, служилым человеком, экспертом, как сейчас мы сказали, Семеном Ульяновичем Ремезом. Это, кстати, один из персонажей известного популярного романа Иванова, как он там называется, «Тобол». Вот про Ремезова можно там почитать. Уникальный в своем роде человек, и он, обобщив огромный объем знаний, создал карту, на которой обозначены какие-то люди, живущие в каких-то отдаленных местах территории. На карту нанесены реки и хребты, но на ней нет, видите, и написаны названия народов. На ней очень мало ориентиров. Но человек, который интересуется, который по служебной необходимости либо по еще каким-то причинам должен был уяснить, что там происходит, мог воспользоваться этой картой. В 19 веке, перепрыгнем через столетие, в 19 веке таких карт было уже много, информация была уже накоплена, достаточно большая. И в 1822 году гений российской бюрократии Михаил Михайлович Спиранский вместе с декабристом Константином Батеньковым подготовил важный документ «Устав об управлении инородцем». В этом документе понятие «инородец» становится юридическим термином, и оно описывает все не славянское население Российской империи, как относящееся к одному из трех разделов инородцев. Там есть оседлые инородцы, кочевые инородцы, бродячие инородцы. У них есть разные способы управления. Они постепенно могут, так сказать, перемещаясь внутри этой системы и на классификации, превращаться в обычных российских деревенских или сельских обывателей и терять статус инородцев. До того, пока они не цивилизованы достаточно, они там сами собой управляют и так далее. Это интересный документ. Мне кажется, роль его в истории России как-то недооценена. И я его привожу как пример административных практик, которые были созданы для упорядочения знания о населении внутри территории страны. Вот внутренняя колонизация – это процесс освоения, прежде всего накопления знаний, прежде всего о населении, которое находится внутри политических границ государства. Не во всех странах происходит внутренняя колонизация. Собственно, у этого термина есть

0: Территория страны очень большая. Эта территория заселена неравномерно. До середины 20 века существовали территории, которые не были картированы. Правда, это территории, как правило, крайне малонаселенные. Север, Дальний Восток, Полярный Урал и так далее. Но, тем не менее, освоение территории страны опоздало, сильно опоздало по отношению к политическому подчинению. И вот это освоение происходило тоже с учетом той самой колониальной дистанции. Существование центра, существование периферии и окраин. Оно выражалось в экстремальных случаях в различии юридического статуса населения метрополии и населения окраин, как в случае с инородцами в Российской империи. Оно выражалось в управлении миграциями, переселениями. Даже в Советском Союзе, как мы знаем, не все граждане имели свободу перемещения по территории страны. И это было связано с комплексом причин, в том числе и с особенностями колониального управления окраинами. И сейчас о внутренней колонизации во многом говорят в связи с экономическим неравенством разных территорий. Но и это неравенство имеет свое выражение в форме знаний, в виде неравномерности знания жителей России о процессах, происходящих в тех или иных частях страны, и в представлении о разной ценности этого знания. Если мы говорим о населении, мы всегда используем какие-то определения. И вот эти определения, кто, где и какой живет, и какова ценность жизни людей, несут в себе историю 300 лет колонизации страны. И вот чтобы их отслеживать и осознавать, понятие внутренней колонизации может быть очень полезным. Большое спасибо за внимание.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм.
2: Если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о национальной и региональной идентичности. И мне лично этот вопрос кажется очень важным, потому что российское государство занимается в том числе и тем, что пытается стереть украинскую идентичность. И при этом процесс лишения людей национальной идентичности внутри России идет на протяжении уже многих десятилетий, даже веков. Вот как сделать так, чтобы в условной, прекрасной России будущего национальные и региональные идентичности были представлены в полный рост и без ущерба для граждан, которые имеют отношение к тому или иному региону или этносу, мы поговорим с нашими экспертами. Это глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и историк и философ Михаил Немцев. Уважаемые спикеры, здравствуйте.
2: Здравствуйте все.
1: Добрый день.
3: Ну, первый вопрос у меня такой базовый. Вот на ваш взгляд, почему так важно сохранять и национальную, и региональную идентичность?
2: Если я могу начать, я начну с такого большого философского обобщения. Классики философии нас учат, что есть жизнь, а есть благая жизнь или хорошая жизнь. Можно жить, ну, все живут, все, кто родился, живут. Можно жить хорошо или полной, настоящей жизнью. Вот полная настоящая человеческая жизнь подразумевает, что кроме тела у каждого из нас есть еще много чего. То, в чем мы живем, то, с чем мы живем, в чем, что для нас важно. И чем больше таких слоев важного на человеке, больше ответственности, больше масштаб, тем человеческая жизнь лучше. И об этом Пушкин писал, что два чувства равно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Я думаю, что он имел в виду вот это чувство. И вот разные виды социальной идентичности, региональная идентичность, этническая, конфессиональная для тех, у кого она есть, профессиональная, у тех, кому повезло принадлежать к профессиональному сообществу, национальная, ну и так далее. Я не знаю, какой самый верхний уровень может быть. Мы земляне, да. Вот чем больше таких слоев идентичности, тем у человека больше пространства для жизни. Поэтому людям очень важно помнить, что они не только часть своей семьи, они часть рода, часть местного сообщества, часть городского сообщества, часть какой-то нации, культуры, языка и так далее. Ну, кто-то превращает это в центр своей идентичности и как вокруг оси начинает наворачивать вокруг нее разные аффекты. Гордость, презрение к другим и так далее. Но я не имею в виду такие случаи более или менее патологические. Я имею в виду совершенно обычный случай, когда люди живут на земле, но кроме них на этой земле еще каким-то образом живут предки, живут будущие поколения, живут те, кто вот с ними вместе здесь решает вопросы жизни и смерти. И если эти все слои, надстройки над повседневной жизнью сохраняются, хорошо жить. Если они разрушаются, человек становится бедным. Поэтому то, о чем вы говорите, это такое преодоление жизненной бедности.
3: Тогда позвольте, я подхвачу. Я могу даже вспомнить свое советское детство, да? У нас были уроки татарского языка, я сейчас не помню, по-моему, буквально один раз в неделю. Этот урок всегда стоял последним в расписании, шестым или седьмым по счету. И когда группа татар шла изучать свой родной язык, русские дети либо шли на гораздо более такое, ну, какое-то приятное, облегченное краеведение, или вообще шли домой. Вот можете себе представить, с каким чувством татары относились к татарскому языку, к учительнице татарского языка, и вот этой вот, я не знаю даже, как выразиться правильно, некой обузе. Кабале, это вот именно так ощущалось. Острейший сейчас вопрос в России, очень болезненный. После того, как в 2017 году в России был принят закон о языках, национальные языки в регионах были переведены в статус факультативных, что, конечно, так или иначе ведет к их гибели. Но еще до того, как это было сделано, в то время еще, когда национальные языки преподавались в обязательном порядке, я знаю лично, по примеру своей родной республики, что изучение национальных языков вызывало огромное противодействие со стороны русских, которые проживают в национальных регионах. Как сделать так, чтобы национальные языки в национальных республиках сохранялись? И здесь, наверное, сразу вот сюда же прицепляется второй вопрос. Чем чревато и чем опасно стирание и уничтожение и национальной, и региональной идентичности?
1: Я бы здесь согласилась с Алексеем Навальным, который перед своей гибелью в тюрьме писал своим друзьям на свободу, в частности, журналисту Сергею Смирнову, о том, что он со временем полевел, как он выразился, и что он вообще не понимает, что плохого, если в регионах, в частности, в национальных республиках, будут изучать местные языки, и что плохого, если я буду знать хотя бы 100 слов на чувашском языке, это, наоборот, богатство, и вот я могу, наверное, только с ним в этом контексте согласиться. Стерильное, однообразное общество и вообще планета, мне кажется, это не живая планета. То есть раньше у меня было такое отношение к этому более лояльное, потому что мне казалось, почему русский человек должен учить язык, который ему вроде как и не нужен. Другой вопрос, почему бурят учат русский? Мне кажется, что это логично, если следовать этой логике, которую пытаются продвинуть русские националисты. Но тут ключевой вопрос, мне кажется, не только в преподавании, а в том, что он не используется повсеместно. Потому что сейчас, например, в Бурятии, после, в том числе, мне кажется, нашей деятельности, когда мы стали обращать внимание на то, что буряты воюют сейчас в Украине за русский мир, русский язык, не зная, собственно, бурятского, в Бурятии сейчас очень большое внимание уделяется как раз бурятскому языку, запущено целое реалити-шоу по изучению бурятского языка, о важности говорится примерно везде, очень много рилсов, в том числе со стороны правительства, правительственных блогеров запускается на эту тему. Но тут проблема в том, что этот язык практически нигде не используется. И мне кажется, что очень красноречивый момент, когда мне было 6 лет, я поступала в республиканский бурятский лицей-интернат. Учительница спросила, какая погода сейчас за окном, и я повернулась к своей маме и очень недовольно сказала ей на бурятском, она что, совсем глупая, учительница, сама не видит. И я сказала это на бурятском, ожидая, естественно, что учительница этого не может понять, потому что это вот наш язык, которого никто вокруг особо и не понимает. Ну, естественно, учительница все понимала, она так вежливо улыбнулась. И потом мы наблюдали похожий, помню, пример в республике Коми, когда активист, в частности, языковой активист Алексей Иванов в суде хотел говорить на своем коми языке, и ему судья заявляла, что он устраивает цирк, ему требуется переводчик, и он ей отвечал, что это вам нужен переводчик, потому что я в республике Коми говорю на языке Коми. И вот это было очень показательно, что судья, собственно, государственный служащий, называет желание использования собственного языка родного цирком.
3: Александра, тогда позволь, я сразу задам тебе следующий вопрос. Я правильно понимаю, что вот такая вот некая закупоренность и камерность в изучении национального языка только представителями этой конкретной нации – это путь в никуда? Вот по моему мнению, так оно и есть, потому что всегда, да, есть, существует такой тезис, а зачем нам нужен этот язык, и разговаривайте дома. Но люди, которые разговаривают дома, они тоже приходят к вопросу, а зачем нам нужен этот язык, если я выхожу на улицу, и со мной мой русский товарищ Ваня, Петя и Саша никогда не может поддержать беседу. Соответственно, язык не развивается, нет стимула к его изучению.
1: Нет стимула к его изучению, но иногда бывают интересные примеры, как в Республике Бурятия, где глава, собственно, республики Алексей Цыденов, этнический бурят, не владеет бурятским языком категорически, а глава парламента Бурятии, то есть Народного Хурала Владимир Павлов, будучи этнически русским, прекрасно говорит на бурятском языке. И, кстати, первый президент Бурятии после распада Советского Союза Леонид Потапов, он был также этническим русским, который прекрасно говорил на бурятском языке. То есть иногда это фактор не столько этнический, сколько того, где человек вырос, где родился, потому что Владимир Павлов, если не ошибаюсь, он вырос в бурятской среде.
3: Михаил, на ваш взгляд, каким образом можно сохранять национальные языки, и должны ли русские, проживающие вот в национальном регионе, тоже изучать язык, скажем так, титульного этноса?
2: Вы задаете вопрос, который стоит перед миллионами людей во всем мире. Сохранение языков малочисленных народов, а малочисленные народы – это понятие из российского законодательства, я его буду использовать. Сохранение языков малочисленных народов или языков, у которых мало носителей – это вообще одна из сложнейших проблем человечества. Сейчас она стоит на всех континентах, даже в Европе. И хотя это не видно со стороны, но, например, в Германии исчезают диалекты немецкого языка. Поэтому, с одной стороны, есть большой опыт, на который можно оглядываться и опираться. С другой стороны, ну, надо понимать, что это проблема современной цивилизации. Она совершенно не сводится к тому, как построена там языковая политика Российской Федерации в тех или иных регионах. Это фундаментальная проблема современности, и так к ней надо подходить. Вот, это первый момент. Второй, дело не только в том, что зачем нужен язык, если с кем я буду на нем говорить, да? Знание языка может быть престижно. Оно становится престижно, когда, например, существует там искусство на этом языке, когда на этом языке говорят лидеры мнений, влиятельные люди, когда это круто. Вот выйти на улицу и знать, что вы говорите на таком языке, на котором, в общем, здесь мало кто говорит, но многие хотели бы. И это уже вопрос культурной политики, как так сделать. То есть на местах есть языковые активисты, ну, могут быть, а люди, которые заинтересованы в сохранении своего языка, в его развитии. Это значит, они будут писать песни на этом языке, ставить театральные представления, они будут создавать какие-то свои уникальные продукты, доступ к этим продуктам покупается ценой знания языка, и это круто. Я недавно, совершенно случайно, решил послушать лекции одного профессора из Ижевского государственного университета и обнаружил, что он их читает на удмуртском. А я и не могу услышать. Я обнаружил, что, например, удмуртский язык очень хорошо представлен в Ютубе. И это важно, потому что он доступен становится не только изнутри Российской Федерации, он становится доступен миру. И те, кто тратят время и силы на записи этих роликов, берут друг у друга интервью и так далее, выводят этот язык на какой-то новый уровень существования. Но это всегда небольшое количество людей. Вот если эти люди находятся, и они готовы заниматься языком, то у языка есть какие-то перспективы. Откуда они берутся? Вопрос вообще другой. Откуда берутся люди для, вообще для развития регионов, развития культуры? Да? Второе, у них они сталкиваются с тем, что нет инфраструктуры, учебники не написаны, либо они плохие, нет изданий, которые это, готовы были бы эти произведения публиковать. В школах на них смотрят так, ну, у нас и так много работы, вы пришли еще чего-то от нас требовать и так далее. То есть нужна инфраструктура, для этого по-хорошему нужна государственная и региональная политика для поддержки местных инициатив. На самом деле есть языки, в которых мало кто заинтересован, просто мало людей. Несколько тысяч актуальных и потенциальных носителей. Вот как им быть? Они могут учить друг друга, но как они выйдут за пределы вот, своей малочисленной группы. Другое дело – это республики, в которых потенциальных и актуальных носителей миллионы. Там в Татарстане живет больше населения, чем в некоторых странах мира, да? Поэтому я думаю, что важнейшим условием является наличие группы энтузиастов, которые будут этим заниматься за свой счет, в свободное время, плохо или хорошо, но будут это делать, привлекать других людей. И нужна какая-то продуманная культурная политика, которая делает знание языка престижным.
3: Ну, то есть необходимо создавать условия для того, чтобы этот язык хотелось изучать,
2: да,
3: всем.
2: Да, для этого на самом деле есть, у людей есть конституционные права. Я думаю, что, может быть, мы до этого дойдем, до простой, но неочевидной мысли. Вообще говоря, государство должно, обязано обеспечивать возможность людям этим заниматься. То есть, как минимум, не мешать. Они реализуют свои права граждан, они занимаются развитием национальной культуры, и государство обязано им как минимум не мешать, но кроме того еще и содействовать. А для этого нужна как раз специальная культурная политика на национальном уровне, на федеральном уровне и на уровне местных общин, муниципалитетов. Тогда вопрос о знании или незнании языка оказывается одним из политических вопросов. Как должна быть устроена внутренняя политика?
1: Но мне кажется, очень важно все равно, тут вопрос немножко в другом, позволю себе развернуть его, вопрос престижа, и мне кажется, должна быть все равно моральная, в том числе, поддержка представителей этнических меньшинств, потому что я неоднократно обсуждала этот вопрос с лидером сердитой Чувашии Семеном Кочкиным, который, к своему стыду, как он признается, не владеет чувашским языком. Почему это произошло? Его не отправили в чувашский класс в детстве, не отправили потому, что, ну вот приедешь ты в Москву, будешь говорить по-чувашски, все решат, что ты глупый. Зачем тебе изучать чувашский? Изучай русский. И для него это очень большая сейчас внутренняя моральная травма.
2: Знаете, Александр, но ведь та же ситуация была перед индейцами или First Nations в Канаде еще 50 лет назад.
1: Да нет, мы не обсуждаем, что это сугубо российская проблема, это мировая проблема,
2: да. О чем и вы сейчас происходит говорите. Изменение как раз, потому что сейчас вот таких кривых взглядов свысока. И я только, наверное, подброшу мяч в ваши ворота, что, ну, конечно, это вопрос государственной политики. То есть этим-то заниматься нужно специально. И вот в этой самой прекрасной России будущего, про которую вы говорите, да, вполне реально себе представить, что знание языков народов, вот оттуда, откуда ты родом, это будет преимущество. Да? Это как бы это будут писать там в резюме. Знаю удмуртский? Круто.
3: Вот теперь такой вопрос, уважаемые спикеры. Если с национальной идентичностью, которая, да, конечно, выживает в первую очередь именно благодаря языку, все более-менее понятно, то как быть с региональной идентичностью? Вот на ваш взгляд, что это такое? И можете ли вы привести какие-то яркие примеры вот этой самой региональной идентичности? Вот мне лично приходит в голову пресловутая Ингрия, да, это северо-запад России, и люди, которые там живут, они себя называют особым образом представителями вот этой самой Ингрии, и они считают, что это тоже определенная идентичность. Вот на ваш взгляд, насколько это важно?
1: Каждый человек имеет несколько идентичностей. Моя этническая идентичность – это я бурятка, но моя региональная идентичность – это Петербург, где я выросла. Поэтому для меня одинаково было оскорбительно, как я слышала в начале полномасштабного вторжения России в Украину, что все буряты, дикари, какие-то кровожадные, страшные люди, так и когда маятник качнулся немножко в другую сторону, я услышала от некоторых радикальных деколониальных активистов, что в Петербурге живут все расисты. Для меня это было также оскорбительно, потому что у меня было ощущение, что мне пытаются сказать, что моя первая учительница или мои преподаватели в университете, мои одноклассники, что они все расисты. То есть, вот, наверное, это очень важно признавать в себе эти идентичности, не отказываться от них, уважать их и понимать, что региональная идентичность, возможно, играет большую даже где-то роль, чем этническая.
2: Нужно сначала определить, что такое регион. У нас в России многие субъекты федерации, они меньше региона, в котором находятся. То есть, например, Сибирь очень большая. Да, Сибири на самом деле не существует. Есть там две или три Сибири. или 4, да, ну, смотря как вы будете делить. Я имею в виду, что представление о Сибири людей, которые выросли там на юге Западной Сибири, на Алтае, как я, или тех, кто вырос в Норильске, или кого-то из Забайкалья, из степей, да, это разные Сибири. Но в то же время есть вот большая территория под названием Сибирь, и мы можем говорить о двух или трех типах сибирских идентичностей, которые больше регионов, то есть Алтайский край или Кемеровская область слишком маленькие. Но я бы то же самое мог бы сказать, наверное, про Урал, или про Поволжье, или про юг Сибири, по юг России, или про Дальний Восток. Короче говоря, страна состоит из больших регионов, которые собирают в себя несколько субъектов федерации. Эти субъекты федерации появлялись случайно. Один из любимых примеров, я просто не смогу точную ссылку дать, но вот Николай Петров описывает, как появилась Брянская область. Ну, Брянская область выпилена по территории, где шла ожесточенная антипартизанская борьба. В 1944 году была создана Брянская область. Почему? Вот для того, чтобы координировать усилия по борьбе с антисоветским подпольем в знаменитых Брянских лесах. А теперь существует такой регион. Вот. Или Ивенкийская автономная область стала областью в составе Красноярского края. Да, был референдум, и вот окей, они бы могли проголосовать против, и остался бы там. Граница бы прошла по-другому. Короче говоря, границы регионов часто исторически случайны. У них есть своя история, очень интересная. И связывать свою идентичность с границами регионов, в общем, ну, это довольно искусственная какая-то операция. Но при этом в течение столетий формировались большие регионы. Урал, Южный Урал, со своей там мифологией какой-то, да? И Русский Север, то, что называется Север, и Поморье, но это не одно и то же. Регионы, которые формировались как ментальные образы, нагруженные эмоциями, символами, такой особой местной гордостью в течение 200 или 300 лет. Я думаю, что прежде всего региональная идентичность связана вот с этими большими территориями. То есть я в первую очередь, наверное, там, могу сказать, что я с Сибири, а во вторую с Алтая. Но этот Алтай, он не сводится к границе Алтайского края. В моем сознании он устроен по-другому. Это такой ментальный регион. Вот. И эти ментальные регионы существуют. Вот на них можно опереться. Вот. То есть у нас есть три уровня власти, там, федеральные, региональные и местные, да, муниципальные власти. Но я знаю, что в 2020 году в Конституции стало написано не так. Но поправки 2020 года нужно все отменять просто разом. На следующий день после того как. Так вот, кроме этих трех уровней, есть еще четвертый уровень, большие регионы. И вот я думаю, что с ними у нас, прежде всего, связь как раз, она вполне очевидная, она довольно сильная. Я не знаю, Байкал, вот Прибайкалье, можно же говорить, да, вот Байкальская Сибирь, как называл Рожанский свой сборник этнографических очерков.
1: Есть издание, даже СМИ, «Люди Байкала».
2: Вот, ну вот, да, «Люди Байкала» – это же не весь Забайкальский край, да, это не части, ну вот какая-то вот такая большая территория. Отдельно можно обсуждать, где проходят эти ментальные границы, это очень интересно. А вот если на них опираться и за них держаться, то можно себе представить, как формируется региональная идентичность. От этих больших регионов как бы вниз к земле.
1: Я согласна с тем, что регионы формировались зачастую рандомно.
3: С этим я тоже полностью согласна.
1: В зависимости от того, чего хотели в конкретный момент, может быть, советские чиновники. Например, мы знаем прекрасную ситуацию с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, где их объединили по противоположному принципу, или буряты раскиданы по трем субъектам и везде являются меньшинством, то есть в Бурятии нас 30%, а потом буряты также живут в Иркутской области, ранее это был Усть-Ордынский бурятский автономный округ, и в Забайкальском крае Агинский бурятский автономный округ. И с этой точки зрения, может быть, опять же, в будущем необходим будет, помимо регионального парламента, потому что границы перекраивать довольно сложная и конфликтогенная процедура, все-таки попробовать создать некий национальный культурный парламент, в Бельгии такое есть, который занимается вопросами языка и культуры конкретного этноса. Например, это такой надпарламент чуть-чуть.
2: Это называется национально-культурная автономия.
3: А перекраивание границ регионов тебе кажется опасным, да? Пересмотр этих границ.
1: Когда я думаю об этом вопросе, я всегда вспоминаю Ингушетию, Северной Осетии и ситуацию с пригородным районом. Недавно мы как раз интервьюировали осетина Валерия Дзуцати и задали ему такой вопрос, как необходимо решить территориальный спор между осетинами и ингушами. И он ответил, что это вопрос на $1 000 000. Если бы я знал ответ, я бы давно стал миллионером, потому что эта ситуация максимально замороженного конфликта. При этом, если ты будешь общаться или с осетином, или с ингушом, то ты услышишь такие реплики довольно оскорбительные в адрес друг друга, то есть это на бытовом уровне проявляется очень сильно. То есть я к тому, что вот по одному этому примеру мы понимаем, насколько это взрывоопасная тема, а если копать дальше, то можно получить большое количество вот этих локальных конфликтов.
3: Но мы знаем примеры цивилизованных разводов, допустим, та же самая Чехословакия, да, она совершенно бескровно и очень мирно распалась на Чехию и Словакию, как-то провели эту самую границу, и, в общем-то, сейчас мы видим пример очень такого добрососедского отношения друг к другу. Следующий вопрос, уважаемые спикеры, касается традиций, которые веками уже укоренились в тех или иных национальных регионах, где до сих пор, допустим, практикуется многоженство, где существует шариатский суд. И каждый раз возникает такой клинч между тезисами о том, что, с одной стороны, эти регионы вроде бы выходят из правового поля России, да, противоречат ему, с другой стороны, это тоже часть их национальной идентичности, от которой они отказаться не могут, и, по всей видимости, не должны. Вот как быть здесь, как в прекрасной России будущего, условной, которую мы сейчас обсуждаем, будут решаться вопросы вот такого порядка, когда традиции, исповедуемые на протяжении многих веков, входят в противоречие с, скажем так, общероссийскими традициями или даже российским законодательством?
2: Они входят в противоречие не с общероссийским законодательством, они входят в противоречие с российскими международными обязательствами как члена ООН. Существует концепция прав человека. Да? Универсальная декларация прав человека – один из основных документов Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными договорами и декларациями о правах человека написана вот вторая, кажется, глава Конституции России «Гарантия основных прав и свобод человека». Да? Есть концепция прав человека. Она универсальна. Она не может быть пересмотрено в соответствии с тем, что здесь, вот знаете, у нас вот мы немного другие люди, у нас это все должно происходить по-другому. Нет. Права человека, я думаю, я совершенно убежден, что права человека являются фундаментальной основой современного конституционализма. В прекрасной России будущего должна быть, конечно, заново принята конституция, но ее основой являются права человека, в том числе там равенство всех перед законом, право на свободу и так далее. И если национальные традиции вот не требуют отказа от этого, от второй главы Конституции России, то, ну, как сказать, ну, они могут существовать. Если речь идет о каких-то поправках, то надо смотреть, в чьих интересах эти поправки. И чаще всего эти поправки к правам человека в Российской Федерации – это воля, ну, какой-то группы лиц. Да? Вот если речь идет о многоженстве, то, видимо, эта группа лиц представляет из себя влиятельных мужчин, которые хотят иметь по нескольку жен, желательно помладше, и выдавать друг за друга своих дочерей, чтобы крепить свое, значит, мужское братство, вступая в браки и укрепляя родовую власть. Ну и, соответственно, если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы. Я думаю, что вот это вот предел, дальше которого государство не должно переходить. Опять же, это не только российская ведь проблема. На других континентах страшная проблема – это женское обрезание. Ну, в России теперь тоже, да, есть такая традиция. Вот, производить обрезание несовершеннолетних девочек, потому что веками вот, и так далее. Ну и вот как вы к этому относитесь? Ответ такой, к этому отношению может быть только очень плохим. Если вы всерьез относитесь к Международной декларации прав человека, то эти обычаи должны быть подавлены или изжиты, или там как-то трансформированы в какую-то символическую форму. Не в виде там, не знаю, хирургического насильственного вмешательства, а в какое-то символическое действие равноценное. Что, кстати, происходило на протяжении веков потому что никогда эти традиции не были каким-то железобетонным стандартом.
3: Ну, насчет обрезания я, конечно, с вами полностью согласна, и, в принципе, такой нормы ее нет в том же самом Коране, это какие-то, я не знаю, определенные специфические толкования позволили, в принципе, вот такой чудовищной вещи появиться на свет и практиковаться.
2: Ну, это пример, да,
3: крайний. Ну, допустим, пример, то же самое многоженство, да, оно прописано в Коране, и тут мы вступаем уже на очень такое опасное поле уже вопросов, связанных с религией. Ну, то есть, допустим, есть регионы, где широко исповедуют ислам, да, где это, ну, скажем так, главная религия вот на этой территории. И если, допустим, там прописано, что человек может иметь до 4 жен, они живут согласно Корану. Это была такая норма, скажем так, средневекового уклада. Ну, и сейчас это совершенно не обязательно, что там речь идет о какой-то педофилии, уверяю вас. И от того, что ты им будешь говорить про права человека, про конституционные какие-то нормы, я не знаю, приведет ли это к взаимопониманию и гармонии, скажем так, между этим регионом и опять-таки, федеральным центром.
2: Я не говорю о педофилии, но я знаю, что правозащитники вот здесь, в Европе, работают над вывозом девочек из некоторых регионов, где их принуждают к браку, ссылаясь в том числе на традиции и так далее, и с риском для жизни бегут. И для меня вот эта проблема, понимаете? Вот проблема в том, что, возможно, такого рода вещи. А, конечно, ссылки на почтенный религиозный текст, ну, они заслуживают уважения, но практика-то такая, что права каких-то групп населения оказываются жестко нарушены.
1: Да, права оказываются жестко нарушенными, но тут вопрос в чем, чтобы не получилось так, что это выглядит как попытка войти в кирзовых сапогах в чужой монастырь, в данном случае в мечеть, да? Почему?
2: Ну,
1: потому
2: это
1: что
2: так,
1: я могу сказать, что я занималась Северным Кавказом продолжительное время, и тоже, когда я начала им заниматься, у меня было весьма однобокое где-то и критическое представление. И я писала довольно критический материал о многоженстве и столкнулась с очень негативной реакцией чеченцев этнических, которые выступают против, например, действующего режима в Чечне, живут в Европе, но им как раз не понравилось, что ты пытаешься

0: Слушайте, ну это очень серьезный конфликт, действительно. Но речь тогда должна идти о поправках к семейному кодексу, к законам о наследовании, да? К тому, что какая-то группа населения по религиозному признаку получает какие-то особые исключительные права и обязанности. Не только права, но и обязанности. Например, для девочек это обязанность вступать в брак, становиться там третьей-четвертой женой. А дальше у нас есть принцип равенства всех перед законом. Должны ему следовать. Вроде бы должны. У нас как бы законодательство, федеральное законодательство применяется на всей территории Российской Федерации. Если не на всей, то тогда документы, выданные в одном регионе, не будут действовать в другом регионе. А они же, наверное, не хотят, чтобы вот вступить в брак, знаете, и всю жизнь просидеть у себя там внутри региона. Может быть, они захотят уехать со своей там семьей куда-нибудь в Санкт-Петербург, потому что там Эрмитаж и вообще там здорово. И тут же вылезут вот эти вот проблемы, потому что это у них там в регионе шариатский суд авторитетен, но в Санкт-Петербурге уже нет шариатского суда. И как они будут тогда решать юридические вопросы, связанные, ну вот, например, там, с наследием одной из умерших жен? Ну, так вот, условно говоря, да?
1: И здесь мы пришли плавно к теме федерации.
2: Мы здесь тогда подходим к вопросу вообще целесообразности совместного сосуществования этих регионов. Вот если эти противоречия настолько сильны и неразрешимы, и так или иначе все равно мы приходим к тому, что федеральный центр будет диктовать этому региону, как ему жить, и будет вынуждать его отказываться от тех или иных традиций, встает вопрос, нужно ли жить вместе. Вот, может быть, есть случаи, когда, может быть, и не нужно.
1: Нет, и вот просто Михаил начал говорить о том, как может в одном регионе быть один закон, в другом другой, но, опять же, если мы возьмем пример Соединенных Штатов Америки, которая является федерацией, то там действительно в одном штате запрещены аборты, в другом нет, в одном штате разрешены определенные виды наркотиков, в другом нет. То есть это как раз федеративное сосуществование, и здесь оно не может быть монолитным.
0: Но речь идет о брачном законодательстве. Вы, вступив в брак в одном штате, переезжая в другой, не должны еще раз вступать в брак или разводиться. Да. Есть те законы, которые действительно имеют локальное действие. Ну, например, языковые законы.
2: Но почему? Есть, допустим же, штаты, которые признают однополые браки, а есть штаты, которые не признают однополые браки. И тем не менее, и то, и другое – это Соединенные Штаты Америки.
0: Есть разница. Одни заключают браки, а другие не заключают такие браки. Но если семья, состоящая в однополом партнерстве, переезжает в другой штат, они сохраняют же все свои права брачного состояния. И вот это действительно важный вопрос, важная проблема, ну, такая не высосанная из пальца. Но я думаю, что вот права человека, то есть равенство всех перед вторым разделом Конституции России, это такой краеугольный камень существования федерации.
1: Просто ровно то, о чем вы сейчас говорите, мне напомнило, был такой интернет-конфликт, выразимся так, когда я записала несколько монологов, опять же, чеченок, среди них была Зара Муртазалиева, бывшая политзаключенная, Майнат Курбанова, журналистка, правозащитница Таус Серганова, и они рассказывали о том, что, по их мнению, Кавказ сегодня превратился в хайп, образ женщины, которая описывается везде, он не соответствует полностью действительности, потому что семьи разные, они в качестве примеров приводили свои семьи. В итоге они столкнулись с очень жесткой реакцией со стороны московских и петербургских активистов, которые им сказали, что они обесценивают проблему положения женщин на Северном Кавказе. Чеченки стали отвечать о том, почему это мы, чеченки, не можем говорить о Чечне, а вы, значит, из Москвы и Петербурга рассуждаете о Чечне. И это привело все к тому, что люди друг друга поблокировали и больше не общались между собой. Хороший ли это выход из ситуации? Мне кажется, нет. Но, опять же, если возвращаться к вопросу Фариды, вот тогда в чем смысл совместного существования при настолько больших противоречиях?
2: Ну, на самом деле, вот эта дискуссия, да, которая развернулась у нас сейчас, вот даже по конкретному вопросу, она говорит о том, насколько это сложная и большая проблема, и насколько еще долгий и тернистый путь нужно проделать с какими-то взаимными компромиссами, слушая друг друга, уважая друг друга для того, чтобы действительно прийти к какому-то, ну, лучшему решению. Если мы действительно хотим сохранить страну в существующих границах и сделать ее настоящей федерацией. Существуют большие, конечно, опасения по поводу того, что при переустройстве, переформатировании России будут происходить межнациональные

0: межконфессиональные, межконфессиональные конфликты. И мы знаем, что действительно таких примеров в истории много. Из самых свежих мы можем вспомнить и югославские войны, да, когда распалась Югославия, и те конфликты, в том числе и с кровопролитиями, которые происходили на территории бывшего СССР, в союзных республиках бывших. Как избежать вот такого кровавого, трагического сценария? Можно ли это переустройство, переформатирование провести мирно, бескровно, бархатно?
1: Тут, понимаете, есть такая проблема. Люди, которые говорят вот о будущем России, уехавшие из России, они очень часто не готовы обсуждать два вопроса, которые в этот момент будут иметь фундаментальную важность. Это экономика новых регионов и это безопасность. Кто контролирует военные части на территории региона, с кем они вместе. У нас очень много вот народ готов дискутировать об идентичности, о национальных символах, о границе, о национальных языках. Но встает вопрос, а если у вас какое-то количество населения на территории, это пенсионеры, то как так сделать, чтобы в процессе этого переформатирования пенсии выплачивались? И если у вас, например, на территории расположены военные объекты стратегического значения, ядерные боеголовки, склады, там порты всяких океанских подводных лодок, что с ними будет, кто там будет сидеть и так далее. И сразу скажу, что, на мой взгляд, есть большая опасность в России, что если вот это вот переформатирование начнется, то у нас есть как бы ряд кандидатов его возглавить. Это люди типа Пригожина. Это не будут, знаете, демократы, это будут полевые командиры. Ну вот то, что произошло в Югославии, например, или в Косово, да, или в ряде африканских стран, где процессом демократизации управляли люди, ну, которые до этого, ну, скажем так, зарекомендовали себя очень неоднозначно. Вот. У нас сейчас в России из-за вот этой идущей войны будет какое-то количество людей со связями, со знакомством и, в общем, внутренне готовых применять любые силовые методы. Как с ними себя вести? Вот это вопрос. И вот эти две большие фундаментальные проблемы – безопасность и экономика. Вот на них должен быть какой-то ответ, прежде чем мы беремся обсуждать там будущее страны вообще. Я не хочу сказать, что он у меня есть. Я просто призываю думать об этом. О пенсиях, о дорогах, об арсеналах городских гарнизонах, о боеголовках, о том, какие войска стоят на границе, чьи войска стоят на границе, да, и чьи приказы они слушают. Это вот, вот это очень сложно. Я не вижу особенных дискуссий об этом. Вот о региональных идентичностях много дискуссий. Да, кто-то рисует флаги будущих независимых государств. Вот. У вас через эти будущие независимые государства проходят железные дороги. А железную дорогу заблокировать – дело нескольких часов. Значит, если какие-то люди их заблокируют, что вы с ними будете делать? А ведь вот это в тот момент, это будет самое важное. Сначала у нас должен быть какой-то проект будущего, где будет, ну, хотя бы какой-то проект экономического будущего – и будущего, связанного с тем, что называется безопасность. Армия, полиция, силовые ведомства и так далее. Вот, вот это вопросы. А то, что вы спрашиваете, это как бы это потом уже в процессе можно будет как-то их ставить. Там, бархатно или не бархатно. То есть как решать конфликты, которые начнут вылезать. Кстати, вот вы сейчас говорили про границы. Границы, вообще говоря, это условность. И не факт, что вообще их нужно пересматривать. Ну, потому что, как только вы пересматриваете одну пограничную ситуацию, сразу же возникают недовольные, которые хотят вернуть все обратно. Вот. И тут еще какой-нибудь конфликт вылезает. Зачем? Давайте посмотрим на Африку, например. Да? Вот в Африке же было там 30 лет колониальных войн. Потому что границы африканских государств нарезали люди. В этих границах совершенно лично никак не заинтересованы, они там даже не жили. И теперь в Африке существуют государства, в которых там 16 национальных языков, как в Зимбабве, да, в которых там есть сложные региональные парламенты, сложные региональные отношения. Но они ведь в основном не воюют между собой за границу. Они как-то решили, что мы так и будем жить. Ну да, границы неправильные. Но вот они у нас такие. Но если мы их сейчас начнем пересматривать, это еще на 15 лет стрельбы. Мы хотим жить в мире, развиваться, там, богатеть и так далее.
2: Я согласна полностью с Михаилом, потому что тоже видим много карт будущих независимых государств, где были представлены в том числе Соединенные Штаты Сибири, написано через «Е», Соединенные Штаты Сибири. И, конечно, тут всегда встает вопрос, когда ты дискутируешь с каким-либо сепаратистом, в частности, у меня была дискуссия с Русланом Габасовым, когда я его спросила, чем плох референдум. Да, народы имеют право на самоопределение, давай будет проведен референдум с привлечением международных наблюдателей и узнаем, хотят ли жители Башкортостана жить в независимом государстве. На что он мне ответил, ну ты же знаешь, что эти ватники никогда не проголосуют за независимость. И, в общем-то, тут у меня был вопрос, а кто тогда должен решать за жителей тех или иных республик. Потому что я все-таки стою на том, что будущее, например, Республики Бурятии должны определять жители Республики Бурятия. И это не зависит от их этнического происхождения. Это очень важно. Потому что, когда я слышу все эти дискуссии, это все потомки колонизаторов. Во-первых, колонизация была несколько столетий назад. Это нужно об этом говорить, нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но при этом, например, полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие определенного количества бурят в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм. И далее за этим нужно признать, что среди тех, кто сегодня живет в Бурятии, условно русского населения, это не только потомки колонизаторов, это потомки и поляков, и литовцев, и украинцев, которых туда сослали, и которые не сильно мечтали там жить, их дедушки, прадедушки и прабабушки. То есть вот этот момент тоже всегда нужно, мне кажется, на него обращать внимание. И еще меня поражают, опять же, те, кто живет где-нибудь в Сан-Франциско или в Берлине уже получил там немецкое гражданство, отказавшись от российского, и когда они говорят о том, что Бурятия должна быть независимой, и когда ты их спрашиваешь, готов ли конкретно ты возглавить Бурятию в период транзита, взять ответственность на себя за этот миллион человек, они, как правило, отвечают: нет, моя профессия, там, не знаю, блогера, журналиста, я должен критиковать ту власть, которая будет, а сам я, соответственно, не готов становиться во главе всего этого. Но при этом некоторые, например, требуют этого от меня, хотя и когда я говорю о том, что я не готова взять на себя ответственность за этот миллион человек, за то, как они будут дальше выстраивать свою жизнь, а тебе, значит, говорят, что ты пытаешься сохранить империю 2.0, хотя ты говоришь о том, что должен быть процесс федерализации, при федерализации может быть проведен референдум при желании, и, соответственно, если кто-то хочет жить независимо, почему нет? Например, в Конституции Дании прописано даже, что Гренландия в любой момент может объявить свою независимость. Но Гренландия этого не делает, потому что им выгодно находиться в составе Датского королевства. То есть мы должны сделать так, чтобы этим регионам было выгоднее находиться в России, нежели чем быть независимыми. А пока Российская Федерация, мне кажется, учитывая, что мы все увязли в этой агрессивной войне против Украины, с этим не очень хорошо справляется, мягко говоря.
0: Михаил, Александр, у нас теме федерализации будет посвящен отдельный эфир. Я думаю, что самый логичный ответ на ваш вопрос, какой должна быть истинная федерация и правильная федерализация, звучит так. Она должна учитывать как раз права и особенности и национальной идентичности, и региональной идентичности всех групп россиян. Вот это, наверное, какой-то такой логичный вывод из нашего разговора. Уважаемые спикеры, я вас благодарю за очень интересную дискуссию, и я хочу надеяться, что все, о чем мы сейчас говорили, так или иначе пригодится нам в будущем, когда, наконец, начнется строительство вот этой самой новой России будущего, о которой мы так много говорим, которую мы так хотим. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к ней. Сегодня гостями были глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова и историк и философ Михаил Немцев. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!